Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Реклама. Вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

Телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л. Номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: Рекорд. Рекорд.

beat are stomping and the jam is bumping. Look.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
5: Масло, масло, масло, масло. Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Record. Реклама. За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
1: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
2: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
2: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 25 по 29 августа Казань-Московская 1, Дворец спорта.
9: Где участок выбрать?
10: Какой фундамент?
9: Какой кирпич?
10: Сколько это вообще стоит?
11: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
12: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
13: Лето уходит, а выгоды еще подождут. Весь август. Финальные выгоды на автомобили с пробегом в «Диалог Авто». Более 2000 проверенных автомобилей ждут вас в наших автосалонах.
14: Подробности на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
15: ООО «Диалог А». Украин 113-168-927-41. Город Казань.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Реклама. Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime. Рекорд!

0: Рекорд. Реклама.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
3: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи».
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование, дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность. Специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
8: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Фуршеты, дни рождения, банкеты и корпоративы. Меню от 700 рублей за персону. Создадим вкусную историю вместе. Кейтеринг Айгуль Усмановой. Звоните по телефону 203-4500.
9: ИП Усманов Ленар Марсельевич. ОГРНП 318-0-28-300-118-867.
10: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Всем доброго и бодрого утра, да, действительно, это вейкаперы, 7.01 в Санкт-Петербурге.
3: Здрасте, здрасте.
4: Привет, друзья, всех поздравляем с четвергом, завтра пятница, 20 августа.
3: Замечательно. Сегодня 4 часа мы с вами, 2 гороскопа, это точно ожидается у нас. Также рубрика «Я» в эфире с вашими голосовыми сообщениями. Тему мы придумаем, отталкиваемся от поводов, как обычно. Также сегодня ватафакты в двойном размере, горячие новости. Все это впереди, сыграем еще, не забудьте. Какие там поводы у нас, давайте.
4: Да мне лень перечислять поводы.
3: Потому тебе что... день лени, что ли?
4: Да.
2: Он самый.
3: Праздничком, родная, вот она пришла.
4: А вы любите вообще лениться?
2: Конечно.
4: Ученые сказали, что вообще это полезно. Иногда нужно дать организму полениться, чтобы он вот так, знаете, набрался сил.
2: Но, наверное, это оправдание, но они говорят, что это сигнал организму о том, что, типа, выдохни, парень, выдохни, тебе надо.
4: Выдохни.
3: День рождения Чебурашки сегодня.
2: А, надо за уши его подергать.
4: А вы смотрели, кстати, вторую часть? Я до сих пор не посмотрела.
2: А зачем?
4: Первую смотрела.
2: Оно тебе надо.
4: Ну, кстати, первое, там есть что посмотреть.
2: Конечно, есть что посмотреть, а потом выяснить, что хочешь посмотреть другие фильмы.
3: Если бы Чебурашка был злодеем Марвел, то я бы посмотрел, конечно. Какая-то коллаборация нужна этой всей истории. День рождения букваря. 392 года как. Ну, замечательно.
4: Давайте, кто...
2: 7 букв.
4: Алфавит быстро повторит.
2: Ну, ты тоже не говори таких вещей. Зачем оно нам надо?
3: Мы лучше вот день музыкальной шкатулки отметим. Помните, заводите, а там принцесса.
2: Балеринки, все вот это, да.
3: Классная история. У меня такой не было.
4: Балеринки или шкатулки?
3: Или шкатулки, точно.
2: Обычно такие дарят мамам, и ты у них находишь.
4: Мамонтам.
2: Мамонтам, ну и им тоже, да.
3: Всемирный день комара, 120 лет как. Кстати, вы знаете, что от комаров в мире умирает больше всего людей?
4: Потому что они переносчики.
3: Статистика, да. Действительно, если взять весь мир, они вообще везде существуют.
2: А, жужжащие твари.
4: Москито, кстати.
3: И здоровые вот это, они малярийные комары, как мы привыкли в детстве называть.
2: Малярийные, да. Они маленькие такие, у них другая расцветка,
3: да,
2: попки.
3: Да, да. И после них ощущения другие.
2: Да.
4: Ощущения, когда вот говорят комар или москито. Москито как будто тебя...
2: Москито?
4: Когда? Ну, москит.
2: Можно два безалкогольных москито?
4: Да нет, просто... Комар — это москито, и поэтому мы их иногда называем москито. Но москито звучит как будто итальянский какой-то.
2: Интересно.
3: Угу. Сегодня день кукурузы еще, ребята. Замечательный картофеля фри. Сегодня можно наесться просто от души.
4: Я не ела этим летом кукурузу вареную вообще ни разу.
3: Я думал, картошку фри ты не ела.
2: Ты что, на пляже не была, что ли?
4: Вот именно, что была.
2: И как?
4: Как я прошла, как это лето прошло без кукурузы?
2: Они перестали ходить, эти вино чуть-чуть на кукурузу. Перестали ходить?
4: Там обычно теперь стоят, ты сам подходишь, когда хочешь.
2: А, совсем обленились, празднуют.
3: Ну, день улиток сегодня. Смотрите, что предлагаю. Чебурашка у нас есть, да, 57 лет ему. Может быть, из советского... мультфильма «Кто вы?».
2: По-моему, история
3: очень интересная. Там просто там, персонажи, и я капитан Зеленый.
2: Капитан Зеленый, потому что все время ворчишь.
3: Ну, который такой...
2: Да, я помню его.
3: Что, в волосах что-то, жуки. Друзья, кто вы из советского мультфильма, голосовым запишите в чат мобильного приложения Рекорда. Скоро слушать будем. Вейкаперы, погнали.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 20 августа и прямо сейчас.
2: Овны, сегодняшний день может оказаться очень опасным для различных и личных взаимоотношений.
3: Тельцы, не отступайте от правил сегодня, даже если очень спешите.
1: Близнецы, сегодняшний день не принесет вам ничего нового.
2: А раки, сегодня вы будете равным среди великих.
3: Львы, сегодня вы будете лучше себя чувствовать, оставаясь в одиночестве.
1: Девы, живите этим конкретным днем сегодня.
2: Весы, всякий ребенок нуждается в признании. Ему стоит время от времени показывать, насколько он замечателен.
3: Скорпионы, сегодня стоит искать поддержку, как деловую, так и моральную.
1: Стрельцы, даже у суперзвезд есть некоторые нужды, а поскольку вы вряд ли являетесь таковой, для их удовлетворения вам потребуется приложить некоторые усилия.
2: Козероги, сегодняшний день принесет вам какие-то перемены, точнее, возможность что-либо переменить.
3: Водолеи, сегодня ответственность, возложенная на вас, будет казаться вам слишком тяжелой, а награда не принесет удовольствия.
1: Рыбы, вы слишком много сил отдаете работе. Это положение надо бы изменить. Всем хорошего дня, друзья.
4: Рекорд. Реклама.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы Сиэтл. CS-35, UNES и CS-75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
6: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
7: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-077-6850. 119-021 Москва, улица Тимурфрунзе, 11, корпус 2. 0+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Тема сегодня: какой вы герой советского мультика этим утром или каким себя ощущаете?
1: А вы-то не все рассказали. Можете рассказать еще? Я не помню, просто советский.
0: Там зеленый.
1: Так, нет, Стас, ты кто?
2: Я лошадка из «Ежика в тумане».
1: Да?
2: Меня кто-то ищет, а я вот присутствую.
0: Ты можешь быть ежиком, который встретит Стаса?
1: Не хочу ежиком.
0: Не хочешь встречать Стаса?
2: Не хочешь встречать меня?
1: Тебя хочу встречать, а ежиком не хочу.
2: Понятно.
0: А кем хочешь быть?
1: А вот я не могу вспомнить. Кроме кота Леопольда, давайте жить дружно.
2: Да, там всякие царевны есть.
1: Царевны тоже можно?
0: Конек Горбунок.
1: Ну так это же советские мультфильмы тоже.
2: Конечно, конечно.
0: То кто там эту...
2: Колобок, очень популярен сейчас.
0: Девочка, которая до посоха дотронулась, и это потом чуть не откинулась.
2: Герда, опять же.
0: Пока ждала ее, не поцелуют.
1: Снежная королева.
2: Снежная королева.
1: Не могу визуализировать.
0: Иди за подснежниками. Иди сходи, реально.
2: За подснежниками, реально.
0: Вот это классная
1: голоса. Ой, вообще мне нравятся вот эти двое из «Ларса» одинаково с лица.
2: А кто ты из них, ларец?
1: Нет, я правый.
2: Вот.
0: Он, кстати, с родинкой был. Ладно, вы записывайте свои голосовые
2: сообщения.
0: Хорошо,
2: ты правый.
0: Послушаем. В Ростовской области модели сожгли сток сена ради фотосессии с кальяном. Вот такая история. Девушки сожгли сено во время фотосессии. Привело к материальному ущербу. Девчонки все восстановили, оплатили, сами потушили. Что самое интересное, вот этот сток сена был посередине других стогов сена. То есть, как бы они хорошо, что успели потушить то, что посередине.
1: А так бы радиус увеличился, да?
0: Да, думаю, вот, ну, если вы запланировали такую фотосессию, можно же было
1: без кальяна
0: не поджигать угли, как минимум. Ну, если там идея в кальяне и сене, но без огня же можно было.
1: Уже опасно звучит, понимаешь, идея в кальяне и сене.
0: А это ваши фотосессии, вы же придумываете что-то необычное. Вот это вот, я страшная, я как Порш без тормозов. Пошло шампанское. Я думаю, зачем вы все это делаете?
1: Зачем, когда есть ИИ, сфоткался на фоне, на хромакее и поставил любой фон.
0: Зачем?
2: Ну, это уже сложные условия. Хромакей, это же нужно выяснить сначала, что это.
0: Зачем столько жидкости улетает на землю, а могло в тебя? Вот что интересно.
2: А ты что еще там,
0: конечно,
2: в той проблеме?
0: Но песня такая, как Порш.
2: Интересно, делал. Давайте так, изначально было все красиво задумано, просто нужно было подумать о безопасности. Не умеешь ты обращаться с кальянными углями, ну иди дома.
0: Это дело случая, но ты тоже сейчас набросился на девчонок такой, давайте ничего не фотографироваться никак. Но... Предложи им другую идею для фотосессии тогда.
2: Ну пусть свое сено жгут, там коровка какая-то стоит, где моя еда? Где мой заказ?
1: Я поняла, я принцесса из бременских музыкантов.
0: О, то есть ты тусила с петухом, собакой, да?
2: Да.
0: Понятно, понятно. Вот и вы же то же самое что-нибудь в чат мобильного приложения и голосом. Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин поручил заранее подготовиться к возвращению военнослужащих из зоны СВО после ее окончания. Президент отметил, что вернувшимся россиянам потребуется работа, а государству предстоит обеспечить их трудоустройство. По словам Путина, многие из них вернутся со здоровыми амбициями, поэтому к такой работе необходимо готовиться уже сейчас. В Хорватии задержали гражданина Украины по подозрению в подрыве северных потоков. Об этом сообщила генпрокуратура Германии. По версии следствия, мужчина является профессиональным водолазом и входил в группу украинцев, подозреваемых в диверсии на газопроводах в сентябре 2022. После экстрадиции из Хорватии его доставят в Федеральный Верховный суд Германии. 66% россиян считают, что самые тяжелые времена для страны еще впереди, следует из результатов опроса в ЦИОМ. Это максимальный показатель с ноября 2021-го. Тогда на фоне пандемии в России вводили QR-коды для посещения общественных мест. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат.
8: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Топ-5 покупок месяца.
10: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
9: Амода C5. Добавить стиля.
10: JQJ7. Впечатлить друзей.
9: Амода C7. Собрать взгляды.
10: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
9: А выбрать нужно только одну?
10: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03-07. 2026.

0: Record. Вейкаперы.
1: А мы просили вас записать голосовые сообщения, кто вы, да, из советского мультика. И, кстати, сейчас будем слушать. Персонажей очень много и все очень классные. Начнем с мадам Рики, давайте.
2: Здравствуйте, ребята.
3: Привет.
2: О, буду сегодня в оркестре 9-го царства. Особенно на работе, когда нужно делать какую-то неоплачиваемую ерунду. И она получается не очень. Мой девиз по жизни. И так сойдет.
1: Все мы немножечко, да, этот персонаж? Да. В разные моменты жизни. Ну, вот он классный. Алексей.
4: Доброе утро, ребят. Рекорд привет. Страна привет. Я, наверное, герой из мультфильма «Бременские музыканты». Пусть будет осел, наверное, который тащит повозку эту тяжелую с музыкальными инструментами и так далее.
1: Кстати, у них осел барабанщиком был.
5: Или... солистом был.
1: Солистом был, да?
5: Да.
1: А, это вот он выдавал.
5: Не, самая несправедливость. Ты солист, ну, популярной группы, а потом еще всех везешь на своем горбу.
1: А принцесса у того блондина, да, как обычно?
5: Ну, да.
1: А, Мария.
6: Доброе утро, вейкаперы. Я сегодня попугай Кеша. Точнее, я хочу быть попугаем Кеши. Я хочу лежать у бассейна, пить джуз, но я еду на работу. Вот так вот. Всем хорошего дня.
1: Я помню крутую серию, когда у него друг был тракторист.
5: Вот
1: это, да, когда он поехал к нему в деревню, вот это было весело, конечно.
5: Что ж ты, когда он топил ему трактор?
1: Да-да-да, Данил.
7: Привет, привет всем, доброе утро, ребят. Радио Рекорд, привет. Я сегодня, когда вот Алеш Попович там такое шел по бревну, и он такой там подскользнулся и такой... И вот я сейчас тоже такой, я приехал сейчас на заправку и такой... Вот, в общем, как-то так.
5: Там еще Тугарин Змей где-то рядом.
1: Да-да-да, Антон.
8: Привет, вейкаперы. Сегодня в 4 утра 20 минут выехал на работу. На улице стоял густой-густой туманище. И я почувствовал себя ежиком в тумане.
1: Вреднельчик.
9: Всем доброе утро. Я из советского мультфильма «Кот Леопольд». Я очень добрая и дружелюбная. Давайте жить дружно.
1: Я вот и не понимал, почему эти крысы вот так триггерили вот в этом мультике. Просто не хотели придерживаться его девиза.
5: Но это зумеры. Понимаешь? Он нормальный, вполне миллениал такой, живет, отдыхает.
1: Предсказали.
3: Не бумер он?
5: Он, не знаю.
1: Владимир.
10: Доброе утро, Рекорд. Конечно, всем хорошего настроения. Я сегодня советского мультфильма. Ну, погоди, я заяц, который бегу от волка. А который всегда волк говорит: ну, заяц, ну, погоди. А я всегда говорю: а почему погоди, блин, да? Потому что хочет топливо или что?
1: Все подвязал в одно. Максим.
11: Эй, привет, вейкаперы. Я опять вещаю из Новосело Красноярского края. Всем привет. Всем доброго утра. Я из советского мультфильма «Чебурашка». У меня большие уши. Шучу, конечно.
1: Я вообще подумал, если босс кричит на вас на собрании, то можно представить его персонажем какого-то советского мультфильма, что вот он именно этот персонаж, и совещание пройдет куда продуктивнее и интереснее.
3: А ты со вчера не можешь, да, отпустить тему огурца?
1: Да, ну тот костюм самый.
0: На рекорде. Новый трек на рекорде.

0: подкаст для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Газпром. Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяются до 31 августа.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.
4: Лето уходит, а выгоды еще подождут. Весь август. Финальные выгоды на автомобили с пробегом в «Диалог Авто». Более 2000 проверенных автомобилей ждут вас в наших автосалонах.
5: Подробности на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
6: ООО «Диалог А». Украинский 113-168-900-2741. Город Казань.
7: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
10: Готов к скорости и драйву. Врывайся в Фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. УО ЕК Промоушен. Город Казань. Украин 120-160-00-56-261.
2: Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Поппери.
1: Там одна женщина призналась, что снимается в фильмах для взрослых и спасла этим брак. Ну, вот. Конечно, не у нас история завирусилась, это в Японии, у нас бы такого не поняли.
2: У нас бы она леща получилась.
1: Вряд ли бы эта новость закончилась так, что спасла брак, скорее ДТП и ЧП. Новость бы оказалась бы 40-летняя. Ририка Киношита, так ее зовут, пришла в индустрию еще в 34 года, чтобы запечатлеть красоту своей фигуры, как она сказала, пока я молода, почему бы нет, иначе же никак. А она планировала сняться всего один раз. Но осталось и два года скрывала это от мужа.
2: После как он узнал?
1: После признания она сама просто сказала: «Знаешь, дорогой, я снимаю фильмы для взрослых». После признания он неделю не спал от шока, не разговаривал вообще ни с кем. Он просто ходил по улице и не понимал, что
2: переваривал.
1: Происходит. Не стал требовать ухода из профессии. Теперь он сопровождает ее на съемки и заботится о ней. Куколд года найден.
2: Почему?
1: Ну что, а кто?
2: Возможно, он присоединяется на съемки. Откуда ты знаешь? Смотри, он просто неделю переваривал. Откуда все богатство в доме за эти два года? И понял, что не надо требовать ухода.
3: Но он ходил по улице, по бутикам, смотрел, такой: так, куплю себе плойку. Вот это, вот это.
1: Я думаю, он неделю ходил и обдумал: так, я работаю на двух работах, она на одной, куда все деньги, куда она их тратит, мне интересно.
3: Да, причем со мной делают то же самое на работе, ну, морально только. Почему получаю меньше?
1: Ну, серьезно же, ну что за человек?
3: Слушайте, ну, Япония же, да?
1: Япония.
3: Ну, у них какой-то свой менталитет, свое отношение к подобным вещам. Хотя в Соединенных Штатах, по-моему, и Европе тоже легко относятся к этому.
1: Не знаю.
3: Они такие: у меня жена, вот, актриса фильмов для взрослых, что все нормально, отличные мужики.
2: Может, она просто хороша в постели, вот и все.
1: Почему ты ее оправдываешь?
2: Ну, поэтому мужчина
1: решил с ней остаться. Она ходит налево-направо, и при этом все...
2: Почему налево-направо? Она зарабатывает.
1: Это оправдание уже индустрии.
2: Нет, это вообще внутренний мир двух персонажей. Если его это устраивает, зачем мы туда лезем?
1: Просто возьмите там в Японии, взбудоражьте как-то этого мужика, пусть придет
3: все,
1: себя.
3: Да, мы, ну, может быть, все. Мы мужика не видели. Может, там такой страшненький замухрышка, может, что быть. Он такой: ну, и так сойдет.
1: Кстати, а вы знаете, что еще две актрисы для взрослых, которые снимаются в кино, попросили вообще удалить все их видео, потому что им тяжело строить отношения с их вторыми половинками.
2: А с чего вдруг удалить? Вы когда снимались, вы подписываете соглашение об использовании изображения. Что значит удалить?
3: Одна из этих актрис, у нее родился ребенок, она говорит: я не хочу, чтобы мой сын когда-то это увидел. Ну, да, у тебя, да, как минимум, еще 16 лет есть, чтобы... Вот они...
1: Мы про тайны поговорим в ближайшие 2 часа. Конкретно, какую тайну вы скрываете от близких? Такая у нас тема обсуждения. Вспоминайте, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Дорожная реклама.
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Топ покупок месяца.
5: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: JQJ7. Впечатлить друзей.
4: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Вейкаперы! На рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 8 утра в Петербурге по московскому времени. Играем в этом час. Установите мобильное приложение Рекорда. Очень даже пригодится. И вообще, у нас же скоро день рождения, кстати, да?
3: Да, у нас
2: 31 год нам.
3: Субботу.
2: Да, ребята, поэтому вам спойлер. Уже сегодня, в четверг, обязательно установите это приложение.
3: Ну, оно вам пригодится.
2: Очень понадобится в субботу, так особенно. Итак, мы обсуждаем, какую тайну вы скрываете от близких. Вот я подумал, есть же семьи, и опять же сейчас идет тренд в интернете, когда, знаете, дети спят, а родители скупают все со вкусной точки, чокопай, всяких сладостей, а потом снимают видосик, типа, как ребенок спит, а они в этот момент едят. Ну, такой забавный очень тренд.
4: А, я видел.
2: Когда ребенку это еще нельзя в том количестве, а родители очень хотят. Выглядит забавно. Это считается тайной прям в семье.
3: Ну, вообще, ну, да.
4: Получается... А они показывают ему фотографии потом?
2: А некоторым показывают. Они
3: зачем?
2: Ревут. Они ревут.
3: Это еще
2: забавнее. Да-да-да. Но когда ты скрываешь вкусняшки в семье, это норм или стрём? Давайте.
4: Нормально.
2: Я тоже считаю.
3: Мне кажется, это стрёмно точить.
2: То есть
3: почему? В заперти. Да? Ну нет, мне кажется, а что такое? Покупай сразу на всех, чтобы поделиться.
4: Так в этом-то же... весь и прикол. Ты хочешь купить определенное количество.
2: Интервьюеры топовой страны. Вам надо взять Аню на интервью. Мы хотим узнать вообще твои ценности и что у тебя в голове. Ты до этого оправдывала мужика кукол. Точнее, актрису. Актрису, которая говорит, ну она же призналась. А сейчас ты говоришь, ну нет, ну вкусняшки прятать, это перебор, конечно, от детей.
3: А что такого?
2: Понимаешь вообще, секс-эван какой происходит?
4: Нет, это тут видишь вопрос, на чьей она стороне. Там-то она защищает девушку, то есть какая-то женская солидарность. А здесь,
2: вкусняшки неинтересны, да?
4: Наверное, нельзя, чтобы мужчина что-то втайне ел, правильно?
2: Ну, у нас в голосовалке...
3: И девчонка не должна
4: и девчонка,
3: есть.
4: Все, тогда
2: все,
4: да.
2: Едим только вместе, все. У нас в голосовалке сейчас лидируют два варианта. Это свой заработок, что интересно, и свою любовь и нелюбовь к чему-то. То есть, когда ты приходишь, там, и какое-то блюдо тебе не нравится,
3: ой,
2: или что-то
3: кажется,
2: еще.
3: Это же бывает такое реально в паре, например, она невкусно готовит, а он не хочет ее обидеть, делает вид, что так вкусно, а потом она отворачивается, и он выливает.
2: Потом ест это всю жизнь, да. Лучше сразу сказать.
3: Ну вот как ты аккуратно скажешь девушке, что она невкусно готовит, чтобы не обидеть?
2: Я говорил.
4: Пойдем
3: ну,
4: в ресторан.
3: Чтобы не обидеть, она не обижалась?
2: Ну, нет, смотри, если человек задает мне вопрос, говорит, Никит, вкусно? Я говорю, блин, вот это вообще невкусно, если честно. Ну если это действительно невкусно.
3: Ну ты с этим ответом сразу же даришь, наверное, мастер-класс крутому шеф-повару.
2: Я говорю, что не так. Говорю, в этом блюде не хватает пармезана.
4: Ну, это ситуация, когда обоим намекнули на то, что они что-то сделали не так. Попробуй. Вкусно тебе? Нет. Ну так это из-под ванной набежало, которое ты все починить не можешь.
2: Такой даже пранк был.
4: Иди давай.
3: Это хорошо.
2: Это весело. А, в общем, друзья, обсуждаем, какую тайну вы скрываете от близких. Написали нам уже, если я расскажу, то это будет не тайна, а вы нам аккуратно, анонимно расскажите. Это, кстати, можно сделать в чате мобильного приложения Рекорда. А кто ничего не скрывает, то где? В телеге и...
4: Конечно.
3: И ВКонтакте.
4: Ну, либо под окном орить у нас.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: каперы.
1: Я предлагаю при обсуждении сегодняшней темы вообще не говорить имен. Ниоткуда. Ни из какой соцсети. Вот правда.
2: Не ну, будем. Пожалуйста, не
3: чтобы
2: вопрос.
3: Чтобы скрыть тайны.
1: Какую тайну вы скрываете от близких? Мы наша тема обсуждения, комментарии будем читать сейчас.
2: Моя тайна в том, что я 2 раза падала в обморок на улице в городе Миллионнике, который почти за 500 километров от родителей. В один раз из разов лежала неделю в кардиологическом отделении. Слава богу, ничего не обнаружили. Родителям не говорила, чтобы они не переживали, так как они уже в возрасте.
1: Ну, все нормально.
3: Надо друзьям об этом сказать, как минимум.
1: Конечно, носить с собой какую-то бирочку, там, на ней же написано, должно быть группа крови, вот эта вся история, вы же знаете. В телефонах есть такая функция.
2: С собой носить?
1: Да, можно в телефон забить вообще и информацию изначальную о группе крови, возрасте и так далее. И все, удобно будет. Врачи быстрее вас спасут.
3: А ты не знала, раньше люди делали некие бирки, да, либо жетоны, да, на которых написано группа крови и там что делать?
1: Фамилии.
2: Что делать?
3: Ну, вы, типа, позвоните в больницу, я отключу.
2: Анамнез полный.
1: Не откачивайте меня, меня все устраивает. Все. Вот такой же тот.
3: Купите мне мороженое.
1: Наш слушатель пишет, скрываю от всех, что пишу песни. В репертуаре уже 4 авторских. Прикольно, да. Если их обработать с нейронкой и перемешать с другими композициями на каком-то семейном празднике. И вот показать им так, типа, ребята, как вам эти композиции?
2: Подожди, просто интересна причина, почему ты этот талант скрываешь.
1: А есть же, кстати, действительно талантливые ребята, которые вот просто не показывают своего творчества.
3: Критика, люди боятся критики.
1: Ну, как вариант тоже, почему бы нет.
2: Так, я скрываю маленький секрет от своей девушки, жену и 2 детей. Она сильно расстроится, когда узнает это.
1: В одном точно прав, она сильно расстроится, когда узнает об этом.
3: Насколько маленький секрет? Один в школу пошел, а другой вот тут, новорожденный.
1: Скрываю от мамы, наша слушательница пишет, что скоро сделаю себе татуировку. Пусть по факту узнает. 40 годиков, мне говорит, как раз сегодня исполнилось. Но с днем рождения. Тату — это мой подарок. Я так решила.
3: Поздравляю.
1: Замечательно.
2: Я от своих близких скрываю, сколько я зарабатываю, а моя бывшая жена думает, что я вообще не работаю.
1: Скрываю от жены, что на рыбалке я лучше отдыхаю, чем с ней. Ну, это, кстати, давно известный факт, что вот нужно выехать куда-то с мужиками.
3: Даже если известно, об этом нельзя говорить.
2: Конечно.
3: Ты пойми, ты уезжаешь куда-то, ты страдаешь.
2: Конечно, нужно приезжать и говорить, фу, так было отвратительно, вообще, как хорошо дома.
3: Объясню, иначе ты будешь страдать дома.
1: Ты должен, я считаю, надо говорить все, чтобы ты не страдал ни дома, ни там. Говорю, ну там весело у меня. Так, бывает, скрываю правду, чтобы не врать, и говорю о ней. Молчание самый трудно опровергаемый фактор. Написал нам наш слушатель. Кстати, про татуировки очень популярная тема.
2: Это вообще.
1: У девочек особенно. Вот наш слушательница. Я в 38 сделала. Полгода скрывалась, пока не спалилась. Глаза мамы надо было видеть. И как я бежала прятаться от ее тапка. Кстати, хочу сделать 2-ю, пока тоже скрываю.
2: 38? Тапок от мамы?
1: Полетел.
3: 2-ю, так там 2 тапка, будь осторожней.
1: Да, береги себя. Какую тайну вы скрываете от близких? Пишите в чат мобильного приложения Рекорд.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд
3: и группу Радио Рекорд ВКонтакте.
4: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
5: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Мира от Парковой до Журналистов, на улице Большая Крыловка от Серова до Вахитова и на улице Центральной от Мира до Агачлык. Всем удачи на дорогах!
6: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
7: Опущай, Ваня, твоя лягушонка. К утру собор царский сделает таким, что прям ах.
8: Не печалься, Ваня. Сделаем забор аховым в 2 счета. Я быстро девой обернусь и в Центр металлокровли обращусь. Везите новинку производства. Заборный штакет. Модный, надежный. Служил чтоб 100 лет.
9: Центр металлокровли. На Тихорецкой 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
4: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
10: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
11: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
12: Папа, еще круг!
13: А я на боулинг.
14: Мам, я в игровые автоматы.
0: Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
12: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
13: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
14: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
15: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую.
14: Паста. Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20. Реклама Нехэта, ООО «Каргоби», ОГРН 128-70-026-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры», подробности на freshanta.ru, в салонах 16+.
16: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 500-54-20.

0: 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.
5: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
6: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
7: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: 21 августа. Пляж «Локомотив». «Призма Бич Клаб» и «Геометрия» представляют одну из самых ярких вечеринок электронной музыки уходящего лета. «Атмосфера». Главные герои вечера. «No Hopes», «Город Москва», «Royal Beat», «Санкт-Петербург», а также «Tech Inside», «Dubster», «Эдвард», «Доктор» и «Мейдел». Увидимся в «Атмосфере». 18+.
12: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
13: Где участок выбрать?
14: Какой фундамент?
13: Какой кирпич?
14: Сколько это вообще стоит?
15: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
16: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
17: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
18: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
17: А сыновья ведь с неба не падают.
19: Я ваш сын.
17: Или падают.
20: Никакой ты ему не сын.
21: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
17: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.

0: Record. Вейкаперы.
1: Мы продолжаем обсуждать в эфире, какую тайну вы скрываете от своих близких. Но вот здесь озвучу, конечно. Евгенин написал, если что-то ты скрываешь от своих близких, то это не твои близкие.
2: Опа! Скрываю от мамы стоимость тех или иных покупок. Для нее часто это вообще подарки от друзей или партнеров по работе. Ух, если бы она знала, сколько потрачено.
1: Короче, мне кажется, что в данных реалиях вообще нет смысла скрывать деньги на покупки.
2: Почему?
1: Все дорого. Ты просто говоришь, что приобрел или что приобрела, и говоришь, ну вот столько это стоило. Мама такая, как дорого? Мам, ну все дорого же сейчас. Мама, ну да,
2: сосиски
1: да.
2: Купил.
1: Все дорого.
3: Слушайте, сейчас такие товары продают, ну, на которые ты падки, что лучше скрывать не сколько это стоит, а что ты купил.
1: В каком количестве?
3: Тебе говорят, что это такое? Ну, это фигурка вот такая вот. Кого? Чего ты там взял?
1: Фигурка, кстати.
3: Ну да.
1: Это хобби, увлечение. Скрываешь его честно от своих близких?
3: Нет, у меня на полке стоят фигурки все.
2: У тебя должна быть подпольная какая-то полка.
3: Я не собираюсь ни от кого ничего скрывать. Я иду покупаю машинки при друзьях.
2: Было бы круто, если бы у тебя была приданная отдельная квартира, где бы ты... Квартира для машинок.
3: Если бы у меня была отдельная квартира, я бы не жил в студии.
1: Я представляю себе, реально есть двушка.
2: Да.
1: Она с трассами Hot Wheels, вот. Вся просто кухня, две комнаты.
2: Иногда заезжает туда поиграть.
1: И просто ты приносишь из своей студии вот эти машинки, они на скорость там гоняют, а мы о тебе ничего не знаем.
3: А я такой, как же мне неудобно, я живу в этой однушечке своей студии.
1: Зато мои фигурки. Здесь одна комната Marvel, вторая DC.
3: Играю с ними, да?
1: Да. Уезжаешь такой, я, ребята, вот. Скажу, поугараю. Друзья, какую тайну вы скрываете от своих близких, мы обсуждаем. А вы можете написать чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
1: Все анонимно.
0: На Рекорде.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
1: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
1: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Вейкаперы.
7: На рекорде.

0: Рэперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 9 утра ровно в Петербурге по московскому времени. Мы здесь и 2 часа будем с вами.
3: Друзья, в этом часе не пропускайте ватафакты. Обязательно что-нибудь интересное расскажем.
2: Вот прямо сейчас и расскажем еще до ватафакта. Россиянку.
3: Новости?
2: Россиянку оштрафовали за негативные высказывания о мужчинах. Арен Борженган регулярно писала негативные постики и комментарии в соцсетях против мужского пола. И суд счел ее виновной. Причем она там оскорбляла. Прям говорит, они все. Сама обвиняемая вину, конечно, не признала. Заявила, что в своих сообщениях говорила только о грубых мужчинах, которые плохо обращаются с девушками. Но она этого не дописывала нигде. Судья же усмотрела в высказываниях оскорбления всего сильного пола. И незначимый штраф в 10 тысяч рублей.
3: Просто мне интересно, это один какой-то мужчина пожаловался? Или они, понимаешь, собрались обиженки такие и подали на нее в суд?
2: Вот сейчас мы и можем на тебя в суд подать?
4: Да,
2: мы
4: какие?
2: Не обиженки. Нет, конечно.
3: Я
2: в общем,
3: не про вас, а про них. Кто?
2: Она так же говорила. В общем,
4: вот, 10 тысяч!
3: Ой, я вам сейчас расскажу. Стас один раз на одно слово просто обиделся, которое абсолютно нормальное. Я не буду его сейчас говорить, чтобы не триггерить тебя.
2: Каша?
3: Нет.
2: Чикаго?
3: Нет, не на знаю. Глагол, на глагол.
4: Так ты только сейчас и триггеришь. Я же не обиделся, тебе, наверное, сказать, чтобы ты просто так не говорила.
2: Смотрите, в суд сходим после эфира. Смотрите, история в чем? Непонятно, кто подал в суд. Одни СМИ пишут, что якобы это какой-то парень, но другие пишут, что вроде вообще какая-то девушка. Которая такая, так, а что это у нас здесь такое? И это наталкивает на мысль, что вы даже между собой договориться там не можете, по идее, а парням все равно.
3: Ну, если честно, мир хейтеров — это какой-то новый дивный мир. Вот есть популярные девчонки, блогеры, и они очень часто в сторис делятся, да, какая женщина написала про отвратительную гадость у нее, например, под рилсом или постом. И если зайти на страницу этой женщины, абсолютно невозможно даже представить, что эта женщина могла бы такое написать. Это такое несовпадение внешнего и внутреннего.
2: Негатив несем в сеть. Зачем несем?
4: Правильно? Ради провокации.
2: Мне нужно, кажется, создать соцсеть какую-то. Вот
3: добрую.
2: Хейтерскую. Не, хейтерскую.
3: А, чтобы они там выливали. Вот кому нравится, да, чтобы они там и
2: там будут свои блогеры, да. Там ни одного позитивного комментария. Монетизация чуть повыше, конечно, потому что, ну, моральный ущерб. Но прикольно.
3: Мне кажется, не зайдет. Пробовал же одна соцсеть делать такую штуку с дизлайками. Не пошло. Убрали.
2: Кого создать?
4: Надо вернуть.
2: Слишком захейтили соцсеть, так что ее удалили.
1: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про опадших женщин не будет. Будет в оркестре.
2: Почему?
1: Персимфанс, он так назывался. Существовавшим в Москве в 1920-х годах не было дирижера, представляете? Поскольку идея дирижирования противоречила идеалам социализма. То есть они настолько типа никакого дирижера. Музыканты располагались по кругу и во время исполнения ориентировались друг на друга сами. Вот так. Они иногда косячили, кстати, как пишется в факте, но играли.
2: Слушай, ну если честно, мне всегда казалось, что вот функция дирижера преувеличена. Мне реально всегда казалось, что они способны сами понять, где вступать.
1: О, нет, посмотри, ну, есть очень крутой фильм от BBC, по-моему, как вообще устроена работа дирижера.
2: Нет, это понятно, что это очень сложно. Но, вот не поверишь, я задумывалась о том, что отрепетировать можно так, чтобы работать без режиссера оркестра.
1: Ну вот один работал,
2: вот
1: перестал.
2: Вот они работали.
1: Все, говорит, но социализм.
3: Вот в этом оркестре только треугольник, наверное, не лажал.
1: Или не попадал. Наоборот, он не знал, когда, у него там мало партий.
3: Когда бы он ни бил, всегда было, ну, в нужное время.
1: Да, еще один фактик: в Корее зубы мудрости, оказывается, называют зубами любви. У меня лезет зуб любви, ребята. То есть они не мудры, а любвеобильны.
2: И поэтому они их, наверное, не могут удалить.
1: Почему у тебя вторая жена? У меня три зуба любви. Наверное, они оправдываются.
3: Развелся, удалил.
1: Ну, не знаю.
3: Все нормально.
1: Да, да, интересно. Еще один фактик. Каждый раз, когда монарх из династии Габсбургов переезжал во дворец, там полностью меняли мебель. Вообще ничего старого не оставляли. А старую отправляли на хранение. И в результате сегодня в Австрии хранится около 160 тысяч предметов королевского интерьера. Вот он настолько меняли вот они вот это все, что мебели просто скопилось, не знаю сколько.
3: Если никому не нужен, можно взять тогда царскую себе мебель.
2: Да, мы не против, и мы бы сейчас вещали на царских тронах.
1: Там, по-моему, да, несколько музеев из этой мебели, и то там еще в подвалах очень много. Как у нас в Эрмитаже, знаете же, 80% всех экспонатов находятся в подвалах, выставляются постепенно.
3: Причем некоторые экспонаты на стульчиках сидят за картинами.
1: Трогаешь, подходишь, все нормально.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Мира от Парковой до Журналистов, на улице Большая Крыловка от Серова до Вахитова и на улице Центральной от Мира до Агачлык. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли».
7: На Тихорецкой, 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
8: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: «Максидом» любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
11: «Максидом».
12: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239 31 31.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: танцевальный ритм, как запасная батарейка. Наполняет энергией, когда силы на нуле.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде. Новый трек.

0: А мы про секреты разговариваем и тайны, которые вы скрываете от близких. Такая у нас история сегодня, и читаю ваше сообщение и комментарий.
1: Так, скрываю свои музыкальные пристрастия. Со старшим сыном 9 лет ходим слушать классическую музыку, а дома фоном Джордж Майкл, Кенни Джи, а также Киш, Эминем, Депеш Мод, Канье, Дарк Мур, Би-2, Энигма.
0: Насколько шикарный. Если есть среди этого иноагенты, то они есть, знаете.
2: Слушайте, так это же все можно слушать, потому что почти все эти группы выступали с симфоническим оркестром, так что можно сказать, что это классическая музыка.
0: Голосовое у нас есть от неизвестного слушателя.
3: Доброе утро, Рекорд. Скрываю свою тайну, что хожу на работу.
0: Просто хожу на работу. Пусть не знают, думают, что я безработный.
2: От кого он скрывает это? От социальных служб?
1: От работодателя.
0: Так, некоторое время скрывал от всех, что купил мотик, написал наш слушатель, а от близких, чтобы не переживали, что езжу без прав, а остальных, чтобы не катать.
1: Посмотри, три сразу же закрыл сферы.
0: Да.
1: И был счастлив один на мотике без прав.
0: Мы не скажем, как его зовут и фамилию, и что ездит без прав, кто это.
1: Так, понятно, скрывают родители, что я приемный.
0: Либо они. Здесь стоит услышать комментарии родителей. Андрей Кош пишет, мама до сих пор думает, его почему-то я решил спалить, что я не употребляю алкоголь вообще. Ну пусть дальше так думает. Мальчик Андрюша 40 годиков, он сам написал, захотел себя озвучить. Бросай, Андрей, бросай эту пагубную привычку.
1: А вот девчонки же еще иногда скрывают, откуда у них цветы. Приходят такие домой. О, на работе коллеги подарили.
0: Да, интересная история, конечно.
2: Как это один коллега и с работы.
1: И, возможно, не коллега.
0: Валялся букет просто на асфальте.
1: Подружка попросила подержать недельку дома у себя.
0: Красивый такой букет рос, нарвала себе, значит.
2: Представляешь, реально нашла. Вот реально нашла, пришла домой.
0: Никто не поверит в эту историю.
1: А подожди, а вот если есть девчонки, которые сами себе покупают цветы, вот никто же не поверит, да? Приходит она домой и говорит мужу, это я сама себе купила. Ведь не поверит.
2: Поверит.
1: А она реально, прикинь, сама купила.
2: Если за этим не следует какого-то, вот я сама себе купила, а ты мне нет, то тогда он поверит. Он скажет, удачи.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Военнослужащим спасательных формирований МЧС могут разрешить применять сивое огнестрельное оружие при выполнении задач, в том числе в зоне СВО. Соответствующие изменения предлагают внести в законодательство. По проекту оружие можно будет использовать для защиты от угрожающих жизни нападений, а также для пресечения попыток завладеть транспортом или военной техникой. Владимир Путин не отклонил ни одного закона, принятого Госдумой 8-го созыва, заявил полпред президента в Госдуме Гарри Минх. По его словам, это свидетельствует о высокой консолидации российской политической системы и общества. Россия и Непал могут запустить прямое авиасообщение в будущем, сообщил посол России в Катманду. По его словам, число российских туристов в Непале растет, а в 2025 году страну посетили более 15 тысяч россиян. При сохранении положительной динамики дипмиссия намерена обсудить с авиаперевозчиками запуск чартерных рейсов весной и осенью. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
10: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: В ленте. Играйте в лендоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
13: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
14: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
16: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
17: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
18: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
19: Дэнс лето!
0: На рекорде. Новый трек на рекорде.
20: Клуди, Проспа и Тристан Хенри.

0: А мы продолжаем про ваш секрет, который вы скрываете от ваших близких. Читаем ваши комментарии.
1: Мой брат знает про меня 99,9%. Единственное, я вот не знаю, как ему рассказать, что я делал в Таиланде.
2: Пил энергетики, я надеюсь. А не знакомился с кем-то.
0: То, что было в Таиланде, должно остаться в Таиланде.
1: Да.
0: И даже человек, который делал там что-то в Таиланде.
2: Да, либо в медицинской карточке под подписью «вылечено».
0: В общем, да, есть такие сообщения от парня. Он написал, что использует различные вот эти бьюти-девичьи штучки крема, пока не знает его вторая половина. Говорит, ну а что они стоят просто, да, там, нет, для увлажнения, руки там намазал, гель для душа, ее шампунь.
1: А бритвы вы берете? А зубные щетки?
2: Нет, зубные щетки, это слишком гигиенично.
1: А бритвы?
2: Бритвы?
0: Это вы скорее.
2: Да.
1: Вы скорее?
2: Чаще девочки используют мужские бритвы. Есть теория, что мужская бритва, она более острая и более, ну, лучше бреет.
0: Не, ну, то,
2: но
0: что,
2: я не уверен.
0: Ну, то, что мы берем ваши баночки, которые стоят в ванной, и не читаем, что на них написано, главное, чтобы мылило, это есть такая история. Ну, это нормально абсолютно.
1: Главное, не перепутайте дорогой крем для лица и на волосы не наносите.
0: Пишите стоимость. Наносите ценник на него. Вот это 7. Чего? Сколько это стоит?
2: Я один раз взял баночку там с какой-то штукой. Я такого леща получил. Не за то, что использовал, а за то, что использовал много. Там говорит, там капелюшку надо.
0: Да.
1: Так, скрываю от многих друзей с детьми, школьниками свое образование. У меня вышка, филфак. А то достанут просьбами подтянуть свое чадо по предмету, а то и сочинение написать.
0: Так, голосовое у нас есть, давайте послушаем.
3: Доброе утро, вейкаперы. Я не то что скрываю, просто иногда не договариваю, чтобы все было нормально, скажем так.
0: Вот такая история. Но скрываешь, значит...
2: Так он и сейчас не договорил ничего.
0: Мы ничего не поняли. Что ты скрыл? Ты даже от нас скрыл.
1: Я реально сама себе покупаю цветы вторую неделю у бабульки одной на остановке. Ну, красиво же. Муж спросил, откуда. Ну, честно сказала, сама купила. Я не знаю, поверил ли.
0: Еще есть голосовое от одного сынка нашего постоянного. Но вы его не узнаете.
4: Доброе утро, ребят.
1: Да,
4: а я от своих близких скрываю, что я вам голосовые записываю. Вы меня это самое сильно-то не палите. Вы уже как будто бы моя вторая семья.
2: О, вторая семья.
0: И что ты от нас хочешь скрыть? А что происходит в той семье, получается? Такая история,
1: да? А он там другим голосом разговаривает, вообще в другой семье.
0: Реально.
2: А может, нам пора познакомиться с той семьей?
1: И исключить его.
0: Соедини семьи просто.
5: На рекорде. Новый трек на рекорде. Madonna and Martin Garrix.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это «Первая танцевальная». Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы.

0: Программирование, дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность. Специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети. Академия ТОП в Казани.
1: Лето уходит, а выгоды еще подождут. Весь август. Финальные выгоды на автомобили с пробегом в Диалог Авто. Более 2000 проверенных автомобилей ждут вас в наших автосалонах. Подробности на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
2: ООО «Диалог А». Украин 113-168-927-41. Город Казань.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
5: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробнее условия на mts.ru.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Совсем немного еще обсудим, какую тайну вы скрываете от своих близких, и подводим итог голосования. Оно у нас есть каждое утро. Не забывайте, на наши соцсети подписывайтесь. Что там? Нужно что-то горячее.
1: А скрывай от родных то, что я ухожу с работы и уезжаю работать в другую страну. Я даже боюсь говорить, вдруг тайну чью-то раскрою. Сегодня последний рабочий день.
0: Сегодня все такие начальники. Так кто? Кто у нас в коллективе?
1: А я не могу сказать имя. Ты же сказал, мы без имен.
0: Без имен, сегодня без имен.
2: Кто более радостный сейчас на работе сидит такой?
0: И такой, прочитали мое сообщение, да, и улыбнулся.
1: А, недавно слетала в Дубай, а до этого в Египет. Об этом до сих пор не знает никто из родственников. Иначе начнутся переживания, вот это будет, что деньги некуда девать, и вот это все. Так всем спокойнее. Просто загорелая ходит и говорит, а я в солярий хожу.
0: Ну, вообще, татуировки у нас в топе. Еще одна слушательница пишет, у меня их уже 3. Живу вообще в другой стране и дома не была уже 5 лет. Моя мама старой закалки и считает, что это очень плохо. В другую страну уехала девчонка, чтобы татухи не показывать.
2: А теперь не хочет возвращаться, потому что...
0: Ой, какое у тебя есть сообщение горячее.
1: У меня?
0: Но у тебя в чате там есть.
1: Да-да-да. Какое из них? Вот подожди, я последнее как раз читала.
0: Скрываю от родственников, что мой сын не от бывшего мужа. Никто не знает, даже сам сын унесу в могилу. Вот эта горячка нам нужна была.
2: Вот это интересно.
1: Это теперь, это не мейкапер, это мужское, женское. Итак, в следующей серии теста ДНК.
0: А прошло, пишет, 18 лет с тех пор. Ничего себе, видите, какие тайны.
2: Сейчас все мужья напряглись.
0: Бывает. Ты так подошла. Подошла, у меня есть 2 мазка. И мы будем сейчас делать этот тест.
2: Она говорит, так надо у нас было брать эти мазки. Я просто где-то мазнул.
0: Не, на самом деле, спасибо, что настолько нам доверяете. Мы вас не подведем, это правда. Вот, давайте закончим на чем-то забавном и смешном. Действительно, бывшая ничего не скрывала. Портила воздух прямо при мне. Написал наш слушатель. Вот и такое бывает, что когда ничего скрывать не нужно. Максимум доверия.
2: Это было смешно, если бы он
0: написал. Минимум чистого воздуха.
2: Если бы он написал, говорит, скажите ее имя. Хочу, чтобы вся страна знала.
1: И фамилию, и дату рождения.
0: Вдруг она в отношениях. Давайте подводим итоги, какую тайну вы скрываете от близких. На первом месте у нас это свой заработок. Все-таки вырвался он вперед 40%. На втором месте свою...
1: Татухи.
0: Да, свою любовь и нелюбовь к чему-то у нас в голосовалке. И на третьем месте это свое хобби. Вот такие топ-3 на сегодня.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-бум. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Топ покупок месяца.
8: Амода C5. Добавить стиля.
9: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
10: Амода C7. Собрать все взгляды.
11: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
13: Вейкаперы на рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И 10 утра в Петербурге по московскому времени из Питера. И вещаем, час еще с вами будем.
3: А в этом часе не пропускайте, у нас обязательно будут ватафакты, любовный гороскоп и горячие новости.
2: Да, новость тепленькая. Так сказать, начнем разогреваться. В общем, киностудиям нашим рекомендовали снимать семьи без умиления и карикатур. В общем, как это происходит? В новых рекомендациях для нашего кино, в принципе, так, в России, показывать семью как опору, а не как повод для слезливых сцен. Предлагают не делать главной темой измены и разводы, да, на чем строится 98% сериалов, наверное, и фильмов у нас, а родительство показывать не как конец свободы, а как новый этап. Пока рекомендации носят добровольный характер, вот что важно, но новость, по крайней мере, уже обходит все наши отечественные киностудии. Говорят, давайте-ка, ребята, она больше не любит его, она любит только тебя, и не плачет, потому что она любит только тебя.
3: Это просто все сериалы будут заканчиваться на первой серии, потому что никакого развития событийного ряда, в принципе, не будет, все держится на отношениях, ну вы чего? Ну это же, мне кажется, вот пока будут такие предложения, поэтому будут сохраняться люди, которые будут не хотеть смотреть российское кино. А там много чего достойного, я серьезно говорю.
4: Там будут сериалы из разряда «В этой серии я люблю тебя больше, чем любила вчера».
2: Чисто поступки пацанов в каждой новой серии.
3: А хочешь, удивлю тебя.
4: Серия будет начинаться с того, что темно. Они такие говорят, что такое, Тамара? Мы с тобой не только опора для общества, мы опора для нового здания института семьи.
2: Представляете, Букиных запретят вообще повторять по всем телеканалам.
3: А там постельная сцена. Ты меня любишь. Да, я тебя люблю. Ты меня любишь. Да я... Нет, кто кого больше любит, вот.
2: А там прелюдия будет на одну серию только. Постельные сцены. А что было дальше, вы увидите в следующей. Возможно, такая история.
3: И все время такой саспенс, что как будто бы муж заходит домой раньше с работы и хочет найти любовника, а его нет. Он хочет открывать шкаф, думает, он там прячется, а там нет, а там выглаженное белье. Открывает холодильник, а там ужин готовый. И все время, знаешь, на саспенсе.
4: Один фильм может быть про измену, который одобрит. Он должен прийти и сказать, я тебе изменил. Он говорит, с кем ты, подонок? Он говорит, с тобой. Я клонировал тебя, чтобы переспать с тобой вместо тебя.
2: Нет, я изменил тебе. Вот новый наряд. Я готов изменить с тобой новый. А потом выйдет какая-нибудь такая история, и мы такие, ну, ребят, смотрите в кино. Нам закажут рекламу, и все. А что мы будем делать?
4: Но они же понимают, что половина фильмов, которые уже существуют, просто в топку.
3: Сразу это же сжечь. Рекомендация на будущие фильмы. Я надеюсь, что если вдруг это будет не рекомендация, а законом, это не будет касаться уже отснятых.
4: Давайте
3: фильмов.
4: Подождем. Ну, погоди, тоже.
3: Я сейчас накинула, да?
2: Важно, важно. Здесь я прочитал специальную строчку вам последнюю. Ну-ка, пока рекомендации носят добровольный характер. А дальше думайте.
1: Вейкаперы. На рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Букварь.
2: Нет, друзья, сегодня, 20 августа, у нас отмечается Всемирный день лени, но выходной всего лишь в одной стране. А вообще, цель этого праздника, задача – эффективная борьба со стрессами и синдромом хронической усталости. И зародился праздник в Итагуи, промышленном центре и наиболее густонаселенном городе Колумбии. В этот день все жители имеют полное право на полноценный выходной, чтобы полениться от души. Часть из них делает это пассивно, просто остается дома, даже не встает с кровати, а другие выбирают активное безделье. Например, выносят лежаки, шезлонги в парке, скверы, берут свою вкусную еду, перекус и на природе пассивно наблюдают за природой и происходящим вокруг. По-моему, класс. Замечательно.
1: Ну, замечательно.
2: А надо сделать всемирным, да?
1: Есть же еще чемпионат по лени. В Китае, по-моему, да, он проходит?
3: Он везде проходит. И в Японии был, и в Китае, и в Индии.
2: Забавный факт, что настоящие мастера лени тратят больше энергии на то, чтобы придумать способ не работать, чем заняло бы само вообще время выполнения задачи. То есть мозг не ленится придумать отмазки. А еще психологи шутят, что лень — это уникальная привычка отдыхать до того, как вы реально устали, ну, полениться. И есть еще такое утверждение, что никто так яростно не подгоняет остальных, как лентяи, потому что они хотят быстрее закончить чужие указания.
1: Ну, они мотивирует, получается.
2: Да.
1: Все получается, все ускоряется, действительно.
3: Слушайте, вообще лень — это двигатель прогресса.
1: Ну да, были созданы некоторые.
3: Да?
1: Экспонаты.
2: И все. Например, остальное. Пульт от телевизора.
1: Да.
2: Это из-за лени,
1: а так дети бегали, кстати.
3: Вентилятор. Нет, дети как раз тоже были ленивыми созданы.
1: Что ты сказал? Вентилятор?
4: А пахало было до этого.
3: Да, до этого, а потом вентилятор. Я говорю, дети же тоже ленивыми были созданы. Чтобы они бегали в магазин, тебе и приносили пульт.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
5: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
6: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Мира от Парковой до Журналистов, на улице Большая Крыловка от Серова до Вахитова и на улице Центральной от Мира до Агачлык. Всем удачи на дорогах!
7: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
8: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
9: Брехня.
8: Серега, покажи.
9: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
10: Центр металлокровли. Город Казань.
11: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112. Город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-79-24-74-41. 16+.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
9: Кейтеринг Айголи Смановой. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Фуршеты, дни рождения, банкеты и корпоративы. Меню от 700 рублей за персону. Создадим вкусную историю вместе. Кейтеринг Айголь Усмановой. Звоните по телефону 203-45-00.
10: ИП Усманов Ленар Марселевич. ОГРН 513-028-300-118-567.
11: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Новые каперы. Любовный гороскоп.
1: На 20 августа прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вас ждет какая-то большая и светлая радость в области вашей личной жизни.
3: Тельцы, сегодня вас ждет серьезная и ответственная работа, в первую очередь над собой.
1: А близнецы, в этот день вам очень захочется чудес и волшебства. Мотивируйте свою вторую половинку.
2: Рак, сегодня вам и вашей половинке стоит пообщаться с детьми, причем желательно дошкольного или младшего школьного возраста.
3: Львы, сегодня вам стоит обратить внимание на свой внешний вид. Он должен максимально соответствовать желаниям вашей второй половинки.
1: Девы, сегодня вам будет непросто решиться на какой-то ответственный поступок.
2: Весы, сегодня вам будет очень радостно проводить каждую вашу свободную минуту с вашим любимым и любящим человеком.
3: Скорпионы, самые лучшие мысли будут приходить вам в голову на свежем воздухе.
1: Стрельцы, сегодня ваш любимый человек будет самым обыденным видом делать самые настоящие чудеса и дарить их вам.
2: Козероги, странные вести может принести этот день. Пока вы будете пытаться разгадать, чтобы это все значило, наступит вечер и время отправляться на отдых.
3: Водолеи, ни в коем случае не давайте сегодня никаких обещаний, разве что к вечеру.
1: Рыбы, сегодня вашему любимому человеку придется в чем-то помочь вам по хозяйству. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде. Новый трек на рекорде.
4: Оливер Хелденс, Райдер и Young Punks. A-E-I-O-U.

0: Рекорд. Новости.
1: Инженерные специальности стали самыми популярными у абитуриентов российских вузов в этом году, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В топ-10 также вошло строительство, вытеснив рекламу и связи с общественностью. При этом в 2,5 раза выросло число заявлений на направления по фундаментальной и прикладной физике. Вдвое на самолетостроение и вертолетостроение. Математику назвали самым сложным предметом для учеников начальной школы в России. Это следует из шкалы трудности учебных предметов СанПин. Математика получила 8 баллов из 8. На втором месте русский и иностранный. На языке с 7 баллами, на третьем информатика и окружающий мир с 6. Самыми простыми предметами оказались физкультура, технология, ИЗО и музыка. Матвей Сафонов вошел в десятку лучших вратарей мира по версии ESPN. Российский голкипер ПСЖ занял 10 место в рейтинге. Издание отдельно отметило его способность отражать пенальти, вспомнив финал межконтинентального кубка против Фламенго, где Сафонов парировал 4 из 5 ударов в серии и помог парижанам завоевать трофей. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
12: Условия подписки Яндекс.Плюс, я.сети.слэби. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
13: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
16: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
17: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
18: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
19: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Рекорд.

0: Первые кадры на рекорде. Горячие новости.
1: А сейчас самое горячее.
2: Так, друзья, есть вопросики. Полиции потребовалось 20 часов, чтобы определить, что в найденном чемодане был не труп, а кукла.
1: Трупа куклы. Так, неплохо.
2: Нет, это все произошло в Австралии. Действительно, на дороге был выброшен чемодан. Вызвали полицию. Очевидцы говорили, что там лежал труп женщины. Но полицейские забрали чемодан на экспертизу. И позже, через 20 часов, выявили, что это все-таки была кукла. Дело в том, что настолько кукла для развлечений стала реалистична, что можно было ошибиться. И они ее реально проверяли.
3: Они 20 часов допрашивали куклу. Кто ты? Говори, твои подельники. Один уже такой: малышка, да я добрый полицейский. Давай, мы сбежим с тобой, детка. И вот уже на границе его поймали.
1: Кстати, не первичная же история. Находили, тоже на берег выбрасывала подобную куклу. Да, и все думали, что это человек в беде.
2: Ну,
1: оказалось, кукла настоящая, да, просто.
2: Насколько реалистично стали делать.
1: Да, китайцы преуспели в этом. Они вот недавно, месяц назад где-то сделали куклу, которая настолько быстро реагирует эмоциями, что практически как человек, там, задержка доли секунды.
3: Следишь за куклами, да?
1: Я слежу.
2: Хочешь себе такую жёнку?
1: Нет, скорее секретаря. Было бы интереснее гораздо. У меня есть горячее. В Москве пытались сдать квартиру, напичканную скрытыми камерами. Ну, вот вам новая фобия, если снимаете посуточно и не только жилье. Устройство слежки случайно заметил риэлтор вообще, который готовил это жилье к аренде. Камеры были спрятаны, невооруженным глазом их были видны, нацелены на спальные места. И спрятаны были в дверные косяки, то есть там прям замаскированы не были эти камеры. Поэтому вот, знаете, что может быть и такое.
2: А какие-то гостиничные, как, предприниматели тоже в гостиницах это делают?
3: Да,
2: как
3: было дело. В том же самом Китае был номер, где были установлены камеры в уборной и в спальне.
2: А потом ты раз и смотришь себя по телевизору.
1: А где? Во Вьетнаме вообще была потайная комната, где можно было со шкафа с задней стены отодвинуть дверцу, она была как в
3: купе. И смотреть.
1: И просто зайти в номер, да, там такие истории даже есть.
3: Представляешь, они скоро обленятся, ты заходишь проверить квартиру, а там оператор сидит на люстре. Меня нет.
1: Рядом монтажер сразу.
2: Ну, в каждом номере кресло зачем?
1: Кресло кукольное. Так мы как-то его назвали. Вейкаперы. На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй...

0: лечение.
1: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубов превратилось в сказку.
2: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
0: И зайки зубки проверим.
3: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
5: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствуют. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
10: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
11: Реклама нефета. ООО «Каргоби». ОГРН 128-870-026-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru и в салонах. 16+.
12: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: В игру хотите сыграть?
1: Хотим, всегда.
0: Поехали. Ладно, смотрите. Выбери одно, либо второе. Третьего не дано.
2: Ой, или-или.
0: Да, игра следующая. Смотрите, либо вы молчите всю оставшуюся жизнь, вот с этого момента, либо вам каждый день платят по 5000 рублей. Вот до конца жизни. Что вы бы вы выбрали? 5000 рублей каждый день, либо вот просто молчите. У вас спрашивают, вы ничего не можете отвечать.
3: Я и это никогда не закончится.
0: Никогда не закончится. Либо выбирай, молчание вечное, либо
1: подожди, так а деньги. Что мне будет, если я буду молчать, то что?
3: Деньги.
1: У меня не будет, будут деньги?
0: Да.
3: 5000 рублей.
1: А второе день. Что?
0: А второе каждый день по 5000 рублей.
3: Но нет, стоп, смотри, ты либо выбираешь... Так, стоп, подожди.
1: Вот да, ты что-то как бы что? Неправильно сформулировал. Смотри, на одной чаше весов ты молчишь, и за это каждый день до конца жизни получаешь 5000 рублей в месяц. Угу. Либо...
3: Говоришь и ничего.
0: Да,
3: получается,
0: ну да,
3: так,
0: ну да. Такая история.
1: А, ну, конечно, второй вариант. Говоришь и, ну, как бы, и зарабатываешь в другом
0: сам,
1: месте.
0: Сам, да?
1: И зарабатываешь голосом.
0: Станислав?
3: Пожалуй, помолчу немножечко.
0: Я так и знал, что...
3: Бабосики пусть капают. Я их взглядом могу показать, типа, это я буду.
1: Я и ртом такие деньги заработаю.
0: Это...
3: Как скажешь, запишем в резюме.
1: Мы работаем ртом в эфире.
0: Это логично, конечно же. Ну, такая коротенькая игра, друзья, завтра в другую сыграем. Я вам не предлагал, если что.
1: Мы за, все нормально.
0: Все, круто,
1: друзья. А ты бы что выбрал?
0: Так!
1: А ты бы что выбрал?
0: Я бы что выбрал? Но я бы, наверное...
1: Молчание золота, либо говорение золота?
0: Говорение золота. Наверное, говорение все-таки золота. Поинтереснее как бы было бы жить. А так бы вообще ходил в тишину просто. Меня спрашивают, а я даже дорогу никому не подскажу в Петербурге. А в Петербурге это актуально, туристов много. Говорят,
1: руки-то
0: куда?
1: Останутся.
0: А?
1: Руки-то останутся.
0: Руки-то останутся, но да, да. Сваркой
3: всегда можно
0: заняться. Что это
3: складывается рабочий рот и оставшиеся руки? Что за чудище?
0: Классный фильм, может быть, из этого всего.
3: И все добавить туда еще человеческое, да?
1: Есть, Эдвард, руки-ножницы.
3: Есть, конечно, там и продолжение было.
0: Ой, а как каламбурили, классно, да? Эдвард, руки-сосиски там накидывали. Эдвард, руки-книги. Ну, это я самое адекватное сказал. В общем, друзья, спасибо вам большое за это утро. Мы с вами завтра услышимся в пятницу. С вами были вейкаперы Никита Стасани.
1: Классного дня, отличного настроения. Ждем завтра.
3: Всем хорошего четверга.
1: Пока! Вейкаперы на рекорде.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никит Бурягин, задержусь здесь с вами, ну, вплоть до кайха. Сегодня так это точно. Ну, а почему так произошло, расскажу вам в одном из своих выходов. Друзья, поэтому слушайте эфир Радио Рекорд на протяжении всего дня. Ну и вообще, вы же знаете, что наша вселенная рекорда, она очень обширна вообще по своей информации. У нас же не только вещание. Во-первых, у нас есть мобильное приложение рекорда. У нас есть наши соцсети. В соцсетях еще есть ветки. Например, вот наш телеграм-канал. В нем есть ссылки на записи шоу, можно послушать. Фестивали, также отдельный телеграм-канал. Ну и, конечно, подписывайтесь на основной. Все это вам, конечно, доступно просто так. Забирайте в Максе на нас, подписывайтесь тоже обязательно. Общение со студией, с ведущими, с любым из происходит через мобильное приложение рекорда. Его установите. Напоминаю, что нам 31 год, кстати, в эту субботу. Поэтому оно вам очень и очень даже пригодится. Там в чатике зарегистрируйтесь, ну и там более 100 интернет-станций на любой вкус можете включить и слушать на здоровье. Давайте, забирайте, это все вам, это все для вас. А я пока расскажу о треках в этом часе. Макс Тайлер, Love Forever. Рафаэл, Gotta Be Cool. Bieber Action, New Religion. Holy Flame, Tano.

0: Продолжение рекорда новых зарегистрированных слушателей. Там приветище, друзья. Всех вижу. Марина, Степа, Антон. Все, я пошел общаться. Друзья, вы слушайте начало этого часа. Начинаем с диджей Гожа и трека Ми Чико в рекорд-миксе. И не забывайте, что вы на волнах.
1: Дэнс лето. На рекорде.

у директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

0: Рекорд. Реклама.
1: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
2: ООО «Интернет-решение» 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
3: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда это информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Торговый оборот Грузии и России за первые 7 месяцев этого года вырос на 20,9% и превысил 1,8 миллиарда долларов. Россия стала вторым крупнейшим торговым партнером Грузии после Турции. При этом экспорт в Россию вырос на 6,2%, а импорт на 26,5%. Депутаты от партии «Новые люди» предложили отключать коммунальные услуги за долги только по решению суда. После вступления судебного акта в силу потребителю будут направлять отдельное предупреждение с указанием размера подтвержденной судом задолженности и срока ее добровольного погашения, либо заключение соглашения о рассрочке. Экспорт китайских автомобилей в Россию в июле вырос на 63% и достиг 32,7 тысячи машин. За январь-июль поставки увеличились на 21% до 161,2 тысячи автомобилей. При этом общий экспорт китайских легковушек вырос на 88%, а поставки гибридов и электромобилей на 148%. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Рекорд реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

Рекорд. На Олимпиаде команда алхимиков получила золото.

0: детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Сервис, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс Радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция «Радио

0: подробности на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
1: ООО «Диалог А». Украин 113-168-927-41. Город Казань.
2: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 25 по 29 августа Казань-Московская 1, Дворец спорта.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
8: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
9: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Йо, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами. Напоминаю, что сегодня четверг у нас, и прямо сейчас ровно 12:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Если куда-то торопитесь, поторопитесь. Если уже опоздали, то ну и не торопитесь, зачем оно нужно. Нашел интересную вещь какую-то. Кто в Китай поедет или вообще сейчас там находится, слушает нас через мобильное приложение Рекорда. В общем, в Китае найдены центры имитации стихийных бедствий. Вот какая история. Там вас научат переживать наводнения и другие природные катаклизмы. Представляете, такой аттракцион, по сути, выживания для взрослых, но очень полезный. Будут окатывать ледяной водой, заставят стоять под ураганным ветром и дадут прочувствовать кучу других возможных прелестей, в кавычках, от матушки природы. То есть, ну да, мы знаем, в Китае бывают вот эти всякие катаклизмы различные природные, и людей стали просто к этому готовить, чтобы они действительно смогли это в любой момент выдержать. Но мне кажется, это аттракционы будущего. Конечно, почему бы нет? Честно, я бы посетил. Просто для себя интересно, на что способен мой организм. Классный загон для тех, кто придумывают подобные аттракционы и будут их делать. Да? Друзья, расскажите, на что способен ваш организм, как вы себя проверяли на стойкость, в чат мобильного приложения Рекорда. Это для меня. Сугубо почитаю, пообщаюсь с вами. Пока расскажу о треках в этом часе. Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Фил в этом часе. Хьюгельс с треком Shine.

0: Ловите летний вайб с онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд. Афрохаус. Summer Dance. Latino Dance. Tropical. Это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
2: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
3: «Максидом».
4: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850-0. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
5: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Рекорд. Новости.
1: В Таиланде задержали 19 россиян по подозрению в незаконном владении недвижимостью в курортных районах, сообщает ТАСС со ссылкой на данные местной полиции. Иностранцам запрещено напрямую владеть землей в стране, поэтому некоторые используют схемы с номинальными владельцами. Выявлена схема кражи доступа к госуслугам через домашние роутеры, пишет «Известия». Мошенники взламывают домашние и корпоративные роутеры, чтобы перенаправлять пользователей на фишинговые копии госуслуг, соцсетей и облачных сервисов. Они также могут предлагать установить вредоносный сертификат под видом сертификата Минцифры. Google ужесточит установку на Android-приложений от непроверенных разработчиков, сообщил портал Android Авторитет. Пользователям придется перезагрузить устройство и выждать сутки перед использованием приложения. Эта мера призвана препятствовать установке мошеннических приложений. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
16: Дэнс лето!

0: 16 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗ СМУ-88».
3: Представьте, утром – тренировка в фитнес-зоне. Днем – деловая встреча в коворкинге. Вечером – кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на СМУ-88.ру.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
6: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
7: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки»

0: 44 20. Реклама не всегда. ОГАРГОВИ ОГРН 128 170 026 63 31. Услуги оказывает компания партнеры подробности на fresh.ru в салонах 16+.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется?
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554 20.

Dance Radio. Йоу, вы на волнах, первый танцевальный, я Никита Бурягин, и здесь, конечно же, все еще с вами. Напоминаю, сейчас 13.01 в Петербурге по московскому времени. Ну, интересный фактик, если вы в Казахстане, то вам особенно он будет полезен. Официально лучшую в мире оригинальную Кока-Колу делают в Казахстане. Местный завод получил высший знак качества — Кубок Кандлера. Оказывается, такое есть, и награда названа в честь основателя вообще Кока-Колы. И каждый год достается той компании, которая обходит по качеству конкурентов по всему миру вообще. То есть, я не знаю, конкурс сколько идет? Полгода, пока всех объедут, все протестируют и так далее. Теперь в Казахстане кола лучше, чем в Америке. Это официально и, ну, замечательно, конечно, что готовят продукт такого высокого качества, да, не просто ж так, наверное, этот кубок-то переходящий достается кому-то. Поэтому, если вы в Казахстане, захватите мне бутылочку. Санкт-Петербург, офис Радио Рекорд, Никита Бурягин. Все, жду, если будет такая возможность. Ваш любимый напиток напишите в чат мобильного приложения Рекорда. И сладких, давайте по сладким напиточкам. В 13.02 по московскому времени я для себя почитаю, с вами обсужу свои любимые. Ну, а пока расскажу о треках в этом часть. Тамо Блэк, Яморе. Картфиш, Wet Girl. Дали, Ибица. В рекорд-миксе. Calvin Harris, Satisfy. Начнем этот час с трека Meet Me in the Dark в рекорд-миксе. Опять же, и вы на волнах. Рекорд.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Востребованный на мировой арене артист лейбла «Тиесто». Соавтор разрывного платинового хита «Belly Dancer». Бьор. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
1: Рекорд. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
2: Лето уходит, а выгоды еще подождут. Весь август. Финальные выгоды на автомобили с пробегом в «Диалог Авто». Более 2000 проверенных автомобилей ждут вас в наших автосалонах. Подробности на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
3: ООО «Диалог А». Угрейн 113-168-900-2741. Город Казань.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
10: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
11: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился.
13: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия пока не получала конкретных предложений относительно новых встреч с американскими переговорщиками, заявила Мария Захарова. Сроки следующего контакта России и США по снятию раздражителей в двусторонних отношениях прорабатываются, отметила она в интервью «Известиям». Принц Гарри с супругой Меган Маркл и детьми планируют вернуться в Великобританию в этом месяце, пишет The Daily Telegraph. Они остановятся в частной резиденции, не относящейся к королевской семье, за пределами Лондона. Отмечается, что они не вернутся к исполнению королевских обязанностей согласно их решению, объявленному 6 лет назад. Вьетнам стал самым быстро растущим направлением по роумингу у россиян в первом полугодии этого года. Число абонентов выросло на 167-351% в зависимости от оператора. При этом роуминг в Эмиратах сократился примерно на 40%, а в Европе в среднем на 4%. Число поездок россиян во Вьетнам выросло в 2,8 раза, и направление по динамике опережает даже Таиланд. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на comtogether.t2.ru.
6: Топ-5 покупок месяца.
7: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
8: А мода C5. Добавить стиля.
9: JQJ7. Впечатлить друзей.
10: А мода C7. Собрать взгляды.
11: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
12: А выбрать нужно только одну?
13: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
19: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
20: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
21: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321 ПАО «Сбербанк».
22: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
23: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
24: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
25: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
26: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
27: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
28: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
29: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
30: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-4980-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс-радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
4: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой.

0: имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

Первая танцевальная, на связи я, Никита Бурягин, и все еще с вами вплоть до вечера буду. Рассказываю интересные новости каждый час, но и напоминаю, сколько времени сейчас. Например, 14.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Время обеда по московскому, опять же, поэтому уже самое время пойти с коллегами и о чем-то перетереть в неформальной обстановке. Ну а повеселить я вас готов следующей новостью. В соцсетях новый тренд. Девушки стирают головы женихам на фото, чтобы их не сглазили. Вот такая история, мы помним. Когда-то был вот этот эмодзи с глазиком, да, синий такой, от сглаза, кошачий глаз, он называется вроде, если я не ошибаюсь, его лепили, смайлики лепили различные, да, там заменяли наши головы обезьянами и различными животными, чтобы, как говорится, не смотрели на их мужчин, вот, и оказывается, невестам не дают покоя суеверия, но, некоторые пошли дальше и просто теперь через искусственный интеллект, через какие-то другие приложения просто стирают голову своему партнеру, и выглядит, как будто девушка сфоткалась вот с садником без головы. Интересно выглядит, комично в какой-то мере, просмотры точно соберет. Эту тему, кстати, мы обсуждаем и новость в телеграм-канале и в наших социальных сетях, поэтому подписывайтесь, присоединяйтесь ко всем, выскажитесь, наконец, что же это такое, или свой случай подобный расскажите. Может быть, нам что-то, пацаны, придумать, как мы будем скрывать наших девушек в социальных сетях. А мы не фоткаемся просто. Да, мы же вынуждены. Нас всегда просят это встань здесь красиво, либо сфоткать. Вот 300 этих фото не подходят. Вот 301, возможно, получится. В общем, обсуждаем в наших социальных сетях. Рассказываю о треках в этом часть. Там Клуни, Good Girl. Мадонна and Martin Garrix Bizarre.

0: Loud Luxury, Love You For Life. Начинаем этот час с композиции Мичико в рекорд-миксе, и вы слушаете
1: Dance Lento на рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Новость актуальная. В Южной Корее можно со 100% вероятностью выбрать вкусный арбуз. Их сладость указывают прямо на этикетках. Перед продажей плоды просвечивают на специальном сканере, который анализирует состав и оценивает содержание сахара. Чем выше цифра, тем слаще арбуз. То есть вы можете выбрать вообще сладенький, не сладенький арбуз и так далее. И уже не стучать по нему, не надрезать, по хвостикам не смотреть.
2: Ну вообще пропадает вот эта лотерея.
3: Ну тоже верно. Азартные люди, им не понравится.
4: А я желтый арбуз пробовала.
2: И как?
4: Прикольно.
3: Не-не-не, это сорт.
0: Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
5: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Фуршеты, дни рождения, банкеты и корпоративы. Меню от 700 рублей за персону. Создадим вкусную историю вместе. Кейтеринг Айгуль Усмановой. Звоните по телефону 203-4500. ИП Усманов Ренар Марселевич. ОГРНП 313-028-318-567.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп заявил, что Ормузский пролив утратит значимость из-за строительства трубопроводов. Несмотря на то, что большие объемы нефти проходят через Ормуз, появились альтернативные варианты добычи энергоносителя в Техасе, на Аляске, в Луизиане и других местах. Вместе с этим строится рекордное число трубопроводов, отметил он. Иностранные студенты должны обучаться в российских вузах только на платной основе, заявил Слуцкий. Он также отметил, что сейчас некоторые вузы могут предоставлять иностранцам места в общежитиях, оставляя без жилья россиян. Организаторы турниров «Большого шлема» создадут совет игроков на фоне спора о призовых. По информации The Guardian, решение может быть объявлено в ближайшие дни вместе с информацией о призовом фонде открытого чемпионата США. Ожидается, что его сумма впервые превысит 100 миллионов долларов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд.
2: Дэнс. Радио. Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
6: МУМ – мягкий уголок мечты.
5: МУМ – место уюта и мебели.
6: МУМ – мебель удержит мужа дома.
5: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
7: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет – все это в Дворце впечатлений. 0+.
8: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Где участок выбрать?
11: Какой фундамент?
10: Какой кирпич?
11: Сколько это вообще стоит?
12: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
13: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20. 1, 2, полицай, 3, 4.

Йоу, первая танцевальная на связи и всегда будет 15.00 в Петербурге по московскому времени. Напоминаю вам, конечно же, ну и новость, интересный факт даже дошел, и он про работу, представляете? А кто услышит сейчас, прям непременно побежит к своему кулеру, потому что, ребята, россиян предупредили об опасности общественных кулеров. Да, вода из офисных, например, может вызвать, извините, несварение у вас. Врачи утверждают, что работяги могут сильно даже отравиться в какой-то мере, заработать диарею, проблемы с ЖКТ из-за бактерий определенных, которые там размножаются. Поэтому вообще этот прибор нужно отправлять на чистку. Это точно. Внутри резервуара все это происходит. Бутыли мы эти меняем. Очистить когда? Пора задаться этим вопросом. Даже при слегка ослабленном иммунитете, заявляют нам исследователи. Поэтому не просто пугаю сейчас, а напоминаю, что в вашем офисе нужно уже отдать кулер на прочистку. Прямо сейчас этим и займитесь, если не знаете, чем себя занять. Либо назначите человека, да, как мы недавно совсем обсуждали. Есть джоб-кухолдинг, да, когда ты кому-то придумываешь задание и смотришь, как он его выполняет. Это уже совершенно другая движуха. Давайте расскажу, возможно, о ней в начале следующего часа, если вам будет интересно, конечно. А пока о самом важном, о треках в этом часе. Оливер Хелденс, A.E.I. You Know. Макс Тайлер в этом часе. Love Forever. Don Diablo, Go Home with a Stranger.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS-35, UNI-S и CS-75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом.
5: Лето уходит, а выгоды еще подождут. Весь август. Финальные выгоды на автомобили с пробегом в «Диалог Авто». Более 2000 проверенных автомобилей ждут вас в наших автосалонах.
6: Подробности на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
7: ООО «Диалог А». Угрейн 113-168-900-2741. Город Казань.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Trendy.rf.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.
13: 21 августа. Пляж «Локомотив». «Призма Бич Клаб» и «Геометрия» представляют одну из самых ярких вечеринок электронной музыки уходящего лета. «Атмосфера». Главные герои вечера. No Hopes. Город Москва. Royal Beat. Санкт-Петербург. А также Tech Inside. Дабстер. Эдвард. Доктор и Мейдел. Увидимся в атмосфере. 18+.
14: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 25 по 29 августа. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
15: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия начала импортировать топливо, сообщил вице-премьер Новак. Сейчас начался второй этап напряженной ситуации на рынке, подтвердил он, выразив надежду, что в ближайшее время закончится ремонт ряда нефтеперерабатывающих заводов и ситуация значительно улучшится. Швейцария ужесточила выдачу виз россиянам. Их предоставляют преимущественно на даты поездки и на основании приглашения ближайших родственников, заявил посол России в Берне. Получение многократных виз стало редкостью и практически невозможно, отметил он. Минтранс сообщил об изменениях в правилах для гражданской авиации с 1 сентября. В частности, вводятся правила по аварийно-спасательному и противопожарному обеспечению полетов на вертодромах. Также утверждается порядок подготовки и выполнения контрольного полета или облета. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточняйте в приложении «Самокат». 6+.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Дэнс лето. На Рекорд.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Компании все чаще превращают работу в казино. Вместо понятных премий сотрудники получают случайные бонусы и рейтинги. Человек не знает, получит ли бонус сегодня. Для работодателей есть дополнительный плюс. На премиях можно экономить.
2: Дополнительный? По-моему, это главное единственное. В этом вообще весь смысл. Посмотреть на азарт идиотов-работников, которые работают за сюрприз. Они, знаете, думают, вот-вот, но прошло уже 3 года, а бонусом только довольное лицо начальства.
3: Когда начальник сыт и доволен.
2: А особенно, если он тебе еще и руку пожмет и похвалит. Например, скажет там, молодец, холодец, умница, разумница, талант, официант. А если, представляете, высшая степень похвалы, молодец, в попке огурец. Вот вообще за такое можно и во вторую смену бесплатно отпахать.
4: У, Санечка за испуг.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio.
5: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
6: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Про.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс-радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился.
6: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
8: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
9: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
10: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
8: И зайки зубки проверим.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, все еще с вами, конечно же, до кайха буду. Рассказываю, в чем история, у нас сегодня просто корпоратив, поэтому все отдыхают, все тусуются, кайха вроде как будут, обещают в эфире. Ну и, конечно же, друзья, напоминаю, что в субботу нам 31 год, 31 год, Радио Рекорд радует вас своей музыкой, ведущими, диджеями и мероприятиями, конечно же, поэтому субботу обязательно не пропускайте, и мобильное приложение Рекорда тоже скачивайте. Очень-очень даже вам пригодится. Напоминаю об этом чуть ли не через каждый час. Вам будет это полезно. Регистрируйтесь там же. И вот привет мне прямо сейчас можете написать. Там есть чатик со студией. Видите его только вы и ведущие, которые находятся в эфире. Жду ваших приветов. Да, как неожиданно. Люди пишут на радиостанцию, чтобы передали привет. А здесь наоборот. Ведущие просят, чтобы привет и написали вы. Ну вот такая вот движуха сейчас. А пока трек в этом часе. Рафаэль, Gotta Be Cool. Легендарный Тиесто в этом часе. Медуза, Don't Wanna Go Home.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Новость актуальная. В Южной Корее можно со 100% вероятностью выбрать вкусный арбуз. Их сладость указывают прямо на этикетках. Перед продажей плоды просвечивают на специальном сканере, который анализирует состав и оценивает содержание сахара. Чем выше цифра, тем слаще арбуз. То есть вы можете выбрать вообще сладенький, не сладенький арбуз и так далее. И уже не стучать по нему, не надрезать, по хвостикам не смотреть.
2: Ну вообще пропадает вот эта лотерея.
3: Ну тоже верно. Азартные люди, им не понравится.
4: Я желтый арбуз пробовала.
2: И как?
4: Прикольно.
3: Не-не-не, это сорт.
0: Каперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд.
5: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Азина от магистрали М7 до Тополевой, на Сибирском тракте от журналистов до Мира и на улице комиссара Габишева от Сафиуллина до Кулгали. Всем удачи на дорогах!
6: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
7: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи.
8: Закажите забор в центре металлокровли.
9: Стоит недорого, блестит, переливается.
8: Центр металлокровли. Казань.
10: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
11: Рекорд. Реклама.
12: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.
13: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
14: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
15: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
16: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный.
10: Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
17: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
0: 21 августа. Пляж «Локомотив». «Призма Бич Клаб» и «Геометрия» представляют одну из самых ярких вечеринок электронной музыки уходящего лета. «Атмосфера». Главные герои вечера. No Hopes, «Город Москва», Royal Beat, Санкт-Петербург, а также Tech Inside, Dubster, Эдвард, Доктор и Мейдел. Увидимся в «Атмосфере». 18+.
11: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500. 54-20.

0: новости для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
6: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Гью всего 110 000 рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
10: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
11: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
13: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
14: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
13: А сыновья ведь с неба не падают.
15: Я ваш сын.
13: Или падают.
16: Никакой ты ему не сын.
17: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
13: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Record. Dance Radio.
1: Йоу, привет, страна! В эфире Радио Рекорд, я напоминаю вам, я Никита Бурягин, здесь с вами, конечно же, ну и нашел работу мечты, как говорится в интернете. Парень заработал 60 тысяч юаней, это приблизительно где-то 750 тысяч рублей, а все просто, наблюдал за туманом на горе Лаудзюнь в Китае. Гора Лаудзюнь, да? В общем, китайский курорт предложил ему месячную стажировку, говорит, живи у нас, вставай рано, фотографируй пейзажи, заливай это все в соцсети. Парень вставал, туман фоткал, выкладывал это все фотографиями, видеороликами, максимально простыми. Они говорят, ну все, хорошо, вот твои деньги. Видите, оказывается, блогером-то быть достаточно несложно, да, если делать что-то красивое и привлекательное. Всем понравилось, поток туристов увеличился, парень забирает свои 750 тысяч рублей, но в юанях 60 тысяч. И многие прозвали уже эту работу работой мечты. Если вы прямо сейчас работаете на работе мечты, зарабатываете чуть меньше 60 тысяч юаней, напишите в чат мобильного приложения Рекорда, что же за работа у вас, мне интересно, где же работают наши слушатели, где вы нас слушаете прямо сейчас, вот что нужно мне в чате мобильного приложения Рекорда. Ну а я вкратце о треках в этом часе и совсем немного их в анонсе, но в часе очень и очень даже. Фил!

Далее Ibiza. В рекорд-миксе. Fastboy в этом часе. With Feeling.

дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Саидгалеева от Ташаяк до Чернышевского, на улице Магистральной от Складской до Тихорецкой и на улице Пушкина от Щапова до Правобулачной. Всем удачи на дорогах!
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Сказала грозная царица.
5: Хочу металлочерепицу.
4: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
6: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань.
7: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
8: Рекорд. Реклама.
9: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
10: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро везет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
11: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УГРН 127-39-244-741, 16+.
12: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
13: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-77-00-77-6850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
14: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
15: Ищите уютное место для дня рождения?
16: Или теплых семейных встреч?
15: Семейное кафе «Тренди».
16: Вкусно, уютно для всех.
17: Семья всегда будет в «Тренди».
15: Тренди.рф.
18: Бронь столов 225-44-33.
19: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
12: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана в ответ на отказ Тегерана заключать сделку. По его словам, Вашингтон запускает экономические конфликты и изоляцию беспрецедентного масштаба. А страны и компании, которые будут помогать Ирану, столкнутся с серьезными экономическими последствиями. Банки начали сокращать скидки по ипотеке и вводить дополнительные надбавки на фоне замедления снижения ключевой ставки. Эксперты считают, что таким образом кредиторы пытаются привлекать менее рискованных заемщиков. При росте спроса на рыночную ипотеку программы лояльности могут стать еще жестче, отметили они. Эксперты назвали три направления, о выборе которых выпускники чаще всего жалеют. Политология и международные отношения, медиа, коммуникации и пиар, а также физика и химия. Среди главных причин – низкие зарплаты, высокая конкуренция, сокращение вакансий для начинающих специалистов и необходимость продолжать обучение для карьерного роста. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
6: В ленте.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
14: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
15: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
16: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
17: Дэнс лето! На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
5: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
2: 21 августа. Пляж «Локомотив», «Призма Бич Клаб» и «Геометрия» представляют одну из самых ярких вечеринок электронной музыки уходящего лета. «Атмосфера». Главные герои вечера. No Hopes, город Москва, Royal Beat, Санкт-Петербург, а также Tech Inside, Dubster, Эдвард, Доктор и Мейдел. Увидимся в «Атмосфере». 18+.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился.
9: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Чуждая реклама.
1: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про»

0: и на сайте havril.ru.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
2: Хочу и баста!
0: Хочу и баста!
2: Мы начинаем!
3: Да, это «Хочу и баста» на рекорде. Меня зовут Венер, всем привет и сэнмэсэс, и здрасте. Хотел поздравить тебя с пятницей, а потом думаю, нет, подожди, еще немного терпения, еще один день, а пока вечер четверга. Среди ярких событий 20 августа день лени, оказывается, сегодня отмечается, это мы любим, поэтому отметим как надо. Сегодня день рождения Чебурашки, культовый персонаж из детства многих поколений. Ну, и если вдруг ты как-то дружишь с комарами, можешь их поздравить. 20 августа Всемирный день комара, оказывается. А, ну, по праздникам вроде все. Теперь лови фрагменты лайнапа этого часа. Скоро послушаем Джона Саммита и Инес Crystallized. Будет Ричард Грей At Night. Также послушаем работу американского диджея Cardfish That Girl. Ну и обещаю тебе работу австралийского диджея Faber, Fisher и Tones and I. В общем, «Хочу и баста» начинается, сообщения принимаются. 939-303-101.9.
0: Дэнс лето!
2: На рекорде! Yeah!

Это «Хочу и баста». Всем привет. Итак, сегодня отмечается Всемирный день лени. Оказывается, самыми ленивыми людьми в мире оказались жители Франции. К такому выводу позволили прийти результаты исследования, в ходе которого выяснилось, что французы спят по 9 часов каждую ночь больше, чем все остальные жители Земли. О том, сколько времени на сон, еду и развлечения тратят жители России, ничего не сообщается. Потому что в России никто не ленится, мы же знаем. Мы те еще работяги.

Это «Хочу и баста», меня зовут Венер, всем еще раз привет. Лови новости кино. Россияне раскупили почти все билеты на сеансы «Человека-паука», ну это понятно. Причем за день до объявленной даты проката в стране. Премьера фильма стартует сегодня, 20 августа, и по данным издания «Киберспорт», в большинстве залов уже нет свободных мест. Напомню, премьеру «Человека-паука» в России перенесли из-за релиза российского фильма «Последний богатырь Колобок», где голос знаменитому Хлебу подарил Гарик Харламов. Ну и, в общем, этот фильм местные зрители встретили со скандалом. Поклонники «Паучка» могут теперь расслабиться. Том Холланд, хоть и неофициально, но уже шагает по России. Хотя нет, вернее, летает. Record.

0: Рекорд. Реклама. Лето уходит, а выгоды еще подождут. Весь август. Финальные выгоды на автомобили с пробегом в Диалог Авто. Более 2000 проверенных автомобилей ждут вас в наших автосалонах. Подробности на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
1: ООО «Диалог А». Украин 113-168-900-2741. Город Казань.
2: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
3: ООО «Интернет-решение» 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41, 16+.
4: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
5: Максидом.
6: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
7: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
8: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения.
9: 18+. О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
10: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
11: 0+. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Ты слушаешь «Хочу и баста» на рекорде. Парочка твоих приветов. Динара пишет: «Привет, рекорд». Привет, Динара. Сегодня день рождения отмечает моя сестра Лиля. Поздравьте ее. Лиля, поздравляю тебя с днем рождения. Гармонии тебе и больше рекордов. Женя передает привет своей жене Ольге. Она сейчас в Тюмени. Поехала к родным погостить. Как мило. Еще сообщение от Рамиса. Привет, Радио Рекорд. А вы из какой студии вещаете? Рамис, мы сегодня решили из Казанской студии повещать. Рекорд Дэнс.

«Хочу и баста» на рекорде. Теперь про концерт в Питере Канье Уэста. Все про него говорят. Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что не пойдет на концерт американского рэпера Канье Уэста и ни за какие деньги не согласился бы спеть с ним дуэтом. По мнению автора хита «Плот», Канье Уэст вообще не разбирается в рэпе. По его словам, Е совершает только идиотские поступки и делает скандальные заявления. На днях в соцсетях, кстати, появились шутки, где говорилось, что для Юрия Лозы готовы круглую сцену Канье Уэста, ну, в виде земного шара, превратить в плоскую. Кстати, Шаман тоже отказался от совместного выступления с Канье Уэстом в Петербурге. По словам Шамана, рэп далекая от его стиля культура. Я тоже хотел бы спеть Канье в дуэте, но сейчас уже, пожалуй, откажусь. Рекорд Дэнс.

0: 16 лет. Рекорд реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявления с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
8: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
12: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
13: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
14: Подробности на accountogeta.t2.ru.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2026.
16: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
17: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
18: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
19: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
7: Топ-5 покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
7: Амода C7. Собрать взгляды.
3: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
7: А выбрать нужно только одну?
3: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: В ленте. Играйте в лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет.

0: Record Dance Radio.
1: Погода на рекорде. Сейчас в Казани плюс 19. Завтра в пятницу, 21 августа, в городе переменная облачность. Вечером обещают небольшие дожди. Температура днем плюс 23.
2: Спонсор программы — жилой комплекс «Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗСМУ-88».
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди — второй квартал 2026 года. Второй очереди — четвертый квартал 2026 года. Третья очередь — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
0: Рекорд. Реклама.
5: Сделайте жизнь и ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
6: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
7: Еще круг!
8: А я на боулинг.
9: Мам, я в игровые автоматы.
10: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
11: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 21 августа. Пляж «Локомотив», «Призма Бич Клаб» и «Геометрия» представляют одну из самых ярких вечеринок электронной музыки уходящего лета. «Атмосфера». Главные герои вечера. No Hopes, город Москва, Royal Beat, Санкт-Петербург, а также Tech Insight, Dubster, Эдвард, Доктор и Мейдел. Увидимся в «Атмосфере». 18+.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
5: Город Казань. Улица Родина, 1. Телефон 204-44-20.
1: Реклама не ждет. ООО «Каргоби». ОГРН 128-870-026-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на Фрэш.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

«Хочу и баста» почти завершается. Завтра в это же время жду тебя на 101.9. Расскажу тебе, как сделать так, чтобы пятница запомнилась надолго и исключительно на нормальном летнем вайбе.

0: реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.

Йоу, мы на волнах, первый танцевальный, я Никита Бурягин, 13-й час впереди у нас, и я с вами, конечно же, вплоть до нашего вечернего шоу. Представляете, до чего я докопался? В Южной Корее запустят реалити-шоу о любви людей и искусственного интеллекта. Участником проекта «Мой И-партнер», он так называется, «Мой И-партнер. Странный роман», если целиком произносить название этого шоу, станут телеведущие, комики, другие известные личности. Ну, в общем, схема-то стандартная, но, оказывается, у каждого из них есть свой И-партнер, с которым они как-то строят отношения. И люди будут в онлайне это все наблюдать. Приз пока непонятен, неизвестен. Пока это только проект. Вроде говорят, как снимают. Ну, странно уже. Странно, до чего доводит этот искусственный интеллект. Мне он помогает только сообщения какие-то. На ошибки проверять мои текста. И как-то помогает в идеях чуть-чуть разогнать. А здесь прям уже дошли в Южной Корее до того, что полноценным партнером искусственный интеллект является, да? Вот эта история у них. Насколько вы дружите, не дружите с искусственным интеллектом, надеюсь, как я, надеюсь, не как в Южной Корее, в чат мобильного приложения рекорда мне отпишитесь. Пожалуйста, соберем некую свою такую статистику, а я о треках в этом часе расскажу. Оливер Хелданс, AEIOU.

Мартин Гаррикс, Repeat It. Стартанем в этот час с трека Meet Me in the Dark в рекорд-миксе, и вы слушаете. Record.

0: Мобильное приложение «Рекорд Дэнс Радио». Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение «Рекорда» бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
2: О пробках в Казани к этому часу, по данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах сейчас оценивается в 4 балла. 20 минут придется постоять на Кулгали от дома номер 3 до улицы Агачлык. Пробка на Закиева от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова. Также небольшая пробка на Копылова, на Ленинградской улице от улицы Побежимова до Беломорской улицы. Больше тебе зеленых светофоров.
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: По сютьему веленью, по моему хотению, хочу для дома кровлю, фасад и забор красивый.
5: И очутился он в центре металлокровли, а там сайдинг, профнастил, черепица и штакетников вереница собственного производства, да за один день.
4: Ну, тюка, молодец.
5: Центр металлокровли, Казань.
6: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
7: Рекорд. Реклама. Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
8: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
9: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
10: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
1: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия пока не получала конкретных предложений относительно новых встреч с американскими переговорщиками, заявила Мария Захарова. Сроки следующего контакта России и США по снятию раздражителей в двусторонних отношениях прорабатываются, отметила она в интервью «Известиям». Принц Гарри с супругой Меган Маркл и детьми планируют вернуться в Великобританию в этом месяце, пишет The Daily Telegraph. Они остановятся в частной резиденции, не относящейся к королевской семье, за пределами Лондона. Отмечается, что они не вернутся к исполнению королевских обязанностей согласно их решению, объявленному 6 лет назад. Вьетнам стал самым быстро растущим направлением по роумингу у россиян в первом полугодии этого года. Число абонентов выросло на 167-351% в зависимости от оператора. При этом роуминг в Эмиратах сократился примерно на 40%, а в Европе в среднем на 4%. Число поездок россиян во Вьетнам выросло в 2,8 раза, и направление по динамике опережает даже Таиланд. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.RB. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Компании все чаще превращают работу в казино. Вместо понятных премий сотрудники получают случайные бонусы и рейтинги. Человек не знает, получит ли бонус сегодня. Для работодателей есть дополнительный плюс. На премиях можно экономить.
2: Дополнительный? По-моему, это главное единственное. В этом вообще весь смысл. Посмотреть на азарт идиотов-работников, которые работают за сюрприз. Они, знаете, думают, вот-вот, но прошло уже 3 года, а бонусом только довольное лицо начальства.
3: Когда начальник сыт и доволен.
2: А особенно, если он тебе еще и руку пожмет и похвалит. Тебе скажут, там, молодец, холодец, умница, разумница, талант, официант. А если, кстати, высшая степень похвалы, молодец, в попке огурец. Вот вообще за такое можно и во вторую смену бесплатно отпахать.
3: У, Санечка за испуг.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился.
10: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
13: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
14: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
15: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
16: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
17: Так тебе во «Фрэш» нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
18: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую. Баста.
17: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
19: Реклама нефета, ООО «Каргоби», ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru и в салонах 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500-54-20.

0: Топ покупок месяца.
1: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
0: А мода C5. Добавить стиля.
1: JQJ7. Впечатлить друзей.
0: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
3: В ленте.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталёва, стало быть, как всегда, вместе с тобой будем обсуждать самые разные, а то и внезапные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталёв.
2: Да-да-да! Когда человек говорит, что деньги могут все, знайте, у него их нет и никогда не было, сказал не слишком известный публицист Эдгар Хоу. Но в этом вопросе он авторитетом явно не был, поскольку по нынешним меркам, по сравнению с нефтяными миллиардерами и IT-триллионерами, денег у него тоже было не очень. Так что это полная ерунда, тем более, если даже относительно небольшая зарплата может приводить нас из других районов сюда в эфир каждый вечер, где мы обсуждаем новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Плачущий эмодзи стал самым популярным смайликом в мире. Нью-Йорк Таймс со ссылкой на данные Google сообщает, что он обошел прежних лидеров – ржу до слез и лицо со слезами радости. Зумеры используют плачущий смайлик далеко не только из-за грусти. Им обозначают смех, умиление, неловкость или сильные эмоции. А ржу до слез все чаще считают устаревшим и кринжовым.
2: Кринжо, конечно. Это естественно. Это потому что смеяться у зумеров просто не можно. Просто потому что у них на смех уже нету сил. А плакать это сейчас даже очень модно и молодежно. Как мы знаем, зумеры все время плачут, да?
1: Да, и кстати, вот еще на то, что он стал кринжовым, сыграл тот фактор, что старшее поколение, разные там бумеры отвечают зумерам все время ржу до слез. Ну, дальше, пап, дай денег там.
2: Старперское выражение.
1: Ржу до слез, каких тебе денег, чего?
2: Да, да, да, так, да. А плакать это сейчас как раз очень хайпово, как говорят. Нытье, вот это тренд. Знаете, какая-то нытье, слай. Сопли на стиле. И, конечно, эмодзи ржу до слез, это кринжово. Потому что не время ржать, время рыдать. Тем более, что на ржаку уже нет сил. Поржал, и от этого приходится плакать, что все силы на ржачь потратил. И, значит, понятно, что плачущий эмодзи стал самым популярным. Значит, и что там, но это ладно. Это не самое. Это все, тут все понятно. Меня там пугает немножко другое. Там было сказано, что, значит, зумеры используют плачущие там, да, эмодзи далеко не только из-за грусти. Им обозначают смех, умиление, неловкость и сильные эмоции. А плачущие эмодзи, плачущими эмодзи они обозначают смех и неловкость. Вы знаете, вот это уже для меня немножко вот, реально страшно. То есть, я правильно понимаю, что они смех как бы обозначают слезами? То есть, вот это вот важно понимать. Не смеются до слез, а ноют как бы вместо смеха.
1: Но, да? Возможно, они еще что-нибудь обозначают этим плачущим эмодзи. То есть, по сути дела, все эмоции и реакции. Как бы, то есть, такой он стал для них универсальным.
2: Нет, подождите, давайте разберемся именно с этим. Значит, неловкость слезами. Это как? То есть, как там, у меня сегодня там... Заметил, ширинка была расстегнута, из него случайно торчал мой птенец. Вот неловко-то. И расплакался.
1: Ну, конечно, да? А кто от этого не расплачется? Что, когда заметил такой, ну, я, такой например, казус такой?
2: А ярость они тоже слезами обозначают? Типа так разозлился на начальника, так захотел набить ему рожу, что расплакался у него на плече. Как, ярость тоже...
1: Сморкай своего пиджака.
2: Да? Какой для этого эмодзи?
1: Ну, как, да любой. Да, не знаю, там...
2: Вот, это очень
1: цветочек
2: важно.
1: Цветочек какой-нибудь.
2: Потому что, я сейчас расплакался. Был бы зумером, расплакался бы от этого слова цветочек. Значит, плачущий эмодзи обошел, что-то было лидеров прежних, там, ржу до слез, там, и что-то лицо со слезами радости. Окей, а как насчет вот другого эмодзи? Тут ничего не сказано. А как насчет эмодзи с какашками? Вот это вот знаменитая какашка с глазами. Он у зумеров как по популярности? И я, кстати, догадываюсь, что не очень. Потому что, смотрите, какашка же не плачет. А как так она не плачет? Глаза-то у какашки есть, а из глаз-то ничего не течет.
1: Но если ты какашка, никто и ничто не заставит тебя плакать. Как бы. Если реальное дерьмище...
2: Не-не, а зачем у нее глаза тогда? Нафига ей глаза, если она не плачет? Что, мы хотим зумер, чтобы из ховна лилось ручьем. Да, вы когда-нибудь вообще использовали плачущие эмодзи?
1: Или да, слушайте, нет, я как. Нет, какашку я постоянно направо и налево.
2: Нет, это я вижу, даже туалет.
1: Да, это как бы проблем.
2: А как насчет эмодзи какашка?
1: Вот я про эмодзи
2: какашка. А, вы про эмодзи? Да, ну и не только. Нет, вы плачущие эмодзи когда-нибудь использовали? Я лично никогда в жизни.
1: Да нет.
2: Меня можно заставить использовать плачущие эмодзи только обманом. И, кстати, знаете, если я вдруг кому-то поставил рыдающий вот этот смайлик, это мошенник. Я только говно с глазами, все.
1: Ну и то ржу до слез. Порой даже в комплексе, и то, и другое. Чтоб окончательно добить оппонента.
2: Какашка?
1: Да. Какашка, ржу до слез. А какая-то же вся смешно, когда какашка.
2: Да?
1: С глазами.
2: Всегда?
1: Ну, Не, ну есть, конечно, такие ситуации жизненные,
2: да,
1: когда...
2: вот и я.
1: Когда плачущая ситуация. Какашка и плачу.
2: В общем, сложно. Очень непросто, потому что мы уверены, что вы там, по крайней мере, не зуммеры, не знали о том, что вот не плачущие эмодзи ржут до слез, это уже кринжово. Так вот, вопрос очень серьезный, поскольку мы уже давно эмоционально, по крайней мере, переехали из офлайна в онлайн, и все эмоции выражаем там. А выражаем с помощью чего? Правильно, с помощью эмодзи. Так вот, вопрос... Какие эмодзи, на твой взгляд, кринжовые? Хорошее слово кринжовые, да? Молодежное, да, ну, пока такое... еще. Или оно, мне кажется, что нету более кринжового слова, чем слово кринжовое. Потому что это уже настолько не молодежно и не модно. Но мы давайте будем, как уже пожилые, использовать именно это слово. Так вот, какое эмодзи кринжовое? Да, вот какое эмодзи вот ты никогда в жизни не используешь, потому что это отстой. Или, может быть, ты не понимаешь,
1: да, что вот это. Да, вот какие-то ситуации с непониманием. Если мы выясняем, что молодежь использует одну эмодзи для выражения разных, а то и противоположных полярных эмоций. Были какие-то ситуации, когда кого-то ты не понял, какой-то казус случился, там, который перелился в реальную жизнь, там, набили морду кому-нибудь.
2: Случай с эмодзи! Ты все понял, обсудим в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Госдуме предложили считать бедными россиян с доходом до 45 тысяч рублей в месяц. Депутаты считают, что нынешний порог не отражает реальную ситуацию. В прошлом году прожиточный минимум составлял 16 903 рубля. И человек с доходом всего на 1 рубль выше уже не считался бедным. По мнению авторов инициативы, порог нужно поднять до 45 тысяч рублей. Именно такой доход они считают необходимым для нормальной жизни.
2: Для нормальной? Для нормальной это как у депутатов, что ли? Или у депутатов уже ненормальная, какая паранормальная?
3: Ну, у депутатов беспокойная и тревожная жизнь. Груз ответственности давит очень серьезный. Там, да, вот,
2: вам конечно. Не 45 тысяч, конечно. Но и что они говорят, значит, депутаты, значит, непонятно, кстати, какие, да, говорят, что значит, в прошлом году прожиточный минимум составлял 16 903 рубля, и человек с доходом всего на 1 рубль выше уже не считался бедным. И, значит, и поэтому они подняли эту планку до 45 тысяч. А, то есть я не понял, а в случае с 45 тысячами это не так? То есть, смотрите, значит, 45 тысяч – это нормальная жизнь, а 39 тысяч и 99 рублей – это уже бедный. И это как бы не так, я не понимаю. Что,
3: да,
2: то есть, смотрите, 39 тысяч 99 рублей – это нормально или уже бедно?
3: Нет, это бедный, но это, к счастью, у меня хорошие новости, легко исправить. Если у тебя 39 тысяч 999 рублей, ты можешь выйти на улицу и попросить милостыню. Тебе дадут рубль, и ты станешь нормальным.
2: Тут проще, да.
3: Ну, к магазину выйти к кому-нибудь, знаете, там,
2: это
3: дяденька, подайте там.
2: Да, всего-то один рубль отделяет тебя от этого. Что изменилось-то, я не понял. Какая разница, 16 или там в этом смысле, или 45? Где начинается бедная жизнь? А главное, что такое нормальное? Вот объясните мне, нормальное это как? Нормальное это типа нормалек, чики-пуки, или нормальное это сойдет с пивом? Знаете, с пивом потянет, да? То есть нормальное это вот что? Это комсы-комса или серединка наполовину?
3: Да, это такая трудноуловимая грань, такая типа там пу-пу-пу.
2: Вот да, вот есть такое выражение. Вот давайте будем с депутатами более конкретными. Мы же как бы, да, хотим, так сказать, по-научному это разобрать. Мы хотим, вот я хочу понять, что такое нормальная жизнь? Вот если уж говорить про выражение. Вот есть такое выражение, ну, понятно, по радио оно не слишком популярно, но я его сделаю популярным. Ну, в смысле, нормальным на радио. Есть такое выражение, всем известное, буй без соли доедает.
3: Уточнение, последний.
2: А,
3: если он не последний, как бы тут это же нормально.
2: Ну, смотрите, да, последний буй без соли доедает. Это что значит? Это значит, что живет плохо человек, бедно. А тогда вопрос, исходя из этого выражения, а нормально это как? Это значит, что он буй с солью доедает? Или он, например, скажем, доедает буй с аджикой?
3: С горчичкой можно там.
2: Горчички? А просто буй в сухомятку – это бедная жизнь,
3: это
2: да?
3: Очень бедно, да, без соли там, да.
2: Вот как нам с депутатами точно определить понятие «нормальная жизнь»? Нормальная – это как, два буя или только соль? Потому что, знаете, на 45 тысяч соль, конечно, можно купить, и даже на год можно. А вот с буями уже не
3: ну,
2: купишь.
3: Ну, это как, ну, есть разные, может, есть оптовые закупки можно, там, знаете, там как-то вот такие... по-пенсионному, там, знаете, там, ну, это как-то может выкрутиться. Ну, вам сказать, что нормально 45-ка. Ну, тут главный вопрос другой. Смотрите, депутаты предложили считать, как бы, вот такой-то прожиточный минимум ниже – это бедность. И что? Как бы, как, вот, что, какие действия после этого?
2: Секундочку, какие действия? Главное не действие, главное знать, главное знание. Знание, что ты бедный. Да, вот теперь мы знаем, что вот это бедный. И может быть, тогда вот на бедных, как бы, может им раздать какие-то значки бедных.
3: А, то есть как-то вот регулировать. Есть,
2: да.
3: Может там, выдать бесплатно рванину какую-нибудь, там, знаете, там какие-то...
2: Лохмотья.
3: Лохмотья какие-нибудь,
2: да. А, там, да, и кепку со словом «бедный». Да, конечно, ну, чтобы...
3: Сандали.
2: Что сандали?
3: Ну, сандали.
2: Это для бедных сейчас, да?
3: Ну, как бы, ну, что, да, зима же скоро.
2: Да, как бы вот
3: вериги.
2: Чтобы знать. Это, вот, это понятно.
3: Сумму переметную.
2: Но это, правда, тоже денег стоит. Понимаешь, так вот всех на бедных не напасешь.
0: Крем-хруст-шоу.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Востребованный на мировой арене артист лейбла «Тиесто». Соавтор разрывного платинового хита «Belly Dancer». Бьор. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
1: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
2: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
3: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение. Заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
4: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
5: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
6: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
7: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
8: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
9: «Тренди.рф».
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Где участок выбрать?
15: Какой фундамент?
14: Какой кирпич?
15: Сколько это вообще стоит?
16: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
17: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиянам ограничили выезд из страны из-за борщевика на собственных участках. В Пермском крае владельцы земли проигнорировали требования администрации уничтожить ядовитый сорняк, после чего дело дошло до суда, а приставы запретили им выезд за границу. Ограничение сработало. Собственники быстро зачистили участок от зарослей и запрет сняли.
2: Россиянам ограничили выезд из страны из-за борщевика? Это что, прецедент? То есть теперь так всегда, что ли, будет? Смотрите, раньше выезд из страны ограничили в основном алименщиком. А теперь как, борщевичником? То есть, получается, что значит, борщевик приравняли к алиментам, что ли?
3: Ну, к алиментам, к долгам, там, по, не знаю, по разным там непогашенным судимостям.
2: Борщевым. А почему им ограничили выезд из страны? Что это за мера наказания такая? Нет, это как бы я просто, может, что-то не знаю. То есть считается, что для тех, у кого на участке борщевик, самое страшное наказание — это не покидать родину, да?
3: Ну, одно из, да.
2: Нет, ну, это вообще, конечно, ну, так сказать, вообще считается самым страшным наказанием для многих россиян. Но почему для борщевичников-то? Или может быть, они поэтому как бы и текают за границу от борщевика? То есть так на участке все заросло борщевиком, что хоть в Монголию.
3: Да, только родина, точка невозврата, как бы уже ничего не поделаешь. Там,
2: только в Румынию.
3: Да, все так. Борщевик вытеснил меня за пределы родины.
2: А как называется этот вот тип эмиграции? Вот есть так называемая политическая эмиграция, а это как называется борщевическая эмиграция, да?
3: Ну вот не будет никакой эмиграции, их не выпускают пока борщевики.
2: Нет, пока, да, не слава богу, они нам здесь нужны, да?
3: Да, выкоси борщевики, вали на все четыре стороны.
2: Ну хорошо, а если ты на границе в аэропорту покажешь борщевик вырубленный? То есть, скажем, вот если ты сунешь его как бы в окошко пограничнику, вот, типа, вот загранпаспорт, вот там виза, а вот борщевик. Пропустят?
3: Нет, не пропустят. Потому что, смотрите, тут широкое поле для мошенничества. Во-первых, для коррупции, конечно же, как везде. А для мошенничества. То есть, а вдруг этот борщевик нарвал по трассе в аэропорт, а не на своем участке? То есть, а на участке остался.
2: Вот, и поэтому нужно что-то более серьезное. Вы абсолютно правы. Тогда, может быть, знаете, чтобы действительно вот этого всего ерунды этой нашей не было, может быть, тогда в загранпаспорте сразу делать фото с борщевиком. То есть, как бы смотришь вперед в объектив, и как бы лицо из кустов борщевика вырублено.
3: Ну, тоже не получается, как бы, если как бы, нужно видео. То есть, смотрите, борщевик чем опасен? Он жжется, падла, да? Собака такая. То есть, он, ну, то есть, волдыри от него. Нужно видео, где ты полностью голый и босый бегаешь по своему участку. То есть, демонстрирует тем самым, что никакого борщевика нет, что вот безопасно.
2: Это в загранпаспорте,
3: ну,
2: да?
3: Ну, не видосик,
2: ну, конечно, один. Небольшой. Да. А если ты бегаешь голый и босый, ну, уж говорить, что он жжется, а ты бегаешь голый и босый и весь в волдырях от борщевика.
3: Ну, тогда за комиссию засылать.
2: А если у тебя лицо как борщевик вообще?
3: Это как? Что делать? Ну, такое. Даже вы не очень похожи. Хотя что-то сходство есть.
2: Ну, это просто потому, что вы смотрите в зеркало. А посмотри, борщевик. Вот как, кстати, у меня лицо в этом смысле? Меня, вот как... Вот у нас же, знаете, на самом деле у пограничников, в том числе уже, они выработали некоторые навыки, некоторые такие вторичные знаки сигнала, да, которые говорят о том, что там алименщик или нет, там он нервничает или что-то. Нет, просто по поведению.
3: Да, вот. Раньше, знаете, в правах как бы гаишники ставили какие-то пометки.
2: А, типа, можно понять, да, вот как выглядит такой злостный борщевичник?
3: Ну, не знаю, но если он действительно вот ситуацию запущена, то, конечно, его пригорает знатно там все, обжегся.
2: Буквально.
3: Так что аж в Армению.
2: Не в переносном смысле пригорает. Горит.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Пожилые дамы из так называемого «отряда Путина» предложили запретить россиянам ездить в Европу. Активистки считают, что за границей русских мужчин могут калечить и превращать в женщин. Правда, поездки максимум на 3 дня бабули все-таки разрешили оставить. По их мнению, за такой короткий срок много вреда нанести не успеют.
2: То есть за 3 дня все-таки не успеют, да, превратить мужиков в женщин? А, нет, секунду. А тогда мы хотим знать, за сколько успеют. Мы хотим знать, вот сколько дней уже опасно. Это начиная с 4, как бы, да?
3: Не, ну я думаю, что 4 тоже еще туда-сюда. Знаете, там есть как бы там, да, есть варики, что все будет нормально, все обойдется. А вот уже неделя...
2: Нет, неделя, а с чего это? А что такими широкими мазками? Вы что-то оптимистично, а я вот не уверен. То есть, если она говорит, что на 3 дня можно, они говорят, да, значит, на 4 уже может и нет. То есть, значит, давайте будем все-таки исходить из пессимистического сценария. То есть, что тебя в Европе превращают в женщину на 4-й день. Кстати, надо записать сейчас, на 4-й день. А, и, кстати, возможно, именно поэтому вот наш министр иностранных дел Лавров туда сейчас уже почти не ездит.
3: Не ездит. Да?
2: А вот зато, скажем, Филипп Киркоров.
3: А что?
2: Ну, он туда, по крайней мере, раньше он ездил туда надолго. А я, знаете, думаю, типа, что с ним не так? То есть уехал на гастролю там в Болгарию нормальным, а вернулся в перьях. Это там, может быть, его в пух и перья, как говорят бабушки, искалечили.
3: Ну, смотрите, как бы, в Болгарию он на гастроли никакие не ездит. Если ездит, то просто так. Ну, какие гастроли? Как бы, у них там своих Киркоровых хватает, как бы, я думаю.
2: Ну, куда?
3: Ну, какие? Ну, что?
2: А, ну, зачем? Ну, не важно. Ну, где же его искалечили в перьях?
3: Ну, где-то... И, кстати, вот это важно про Болгарию. Вот смотрите, аж что мы считаем опасной Европой, токсичной, как бы? Вот Беларусь, прекрасная страна, но это Европа, да? Как
2: ну, Руси. Хоть и по совсем восточной, ну, да.
3: Ну, скажем, да, если географически и технически, центральная, как бы. А восточная — это Россия.
2: Ну, нет, да,
3: ну,
2: да.
3: Ну, исторически, этом... конечно, восточная.
2: Хорошо, да, согласен. И поэтому что?
3: Вот в Беларусь можно ездить. Да, даже пожилые, хотя, пожилые дамы из отряда... Ну, слушайте, ну, там, я внимательно слежу за творчеством этого коллектива. Там не только пожилые дабы, там есть еще и вполне себе пожилые джентльмены. Да, их меньше.
2: И?
3: Ну, просто...
2: Ну, значит, не, ну, они искалечены?
3: Нет, не искалечены.
2: Вот эти вот. А вот сами эти дамы, они уверены, что они просто не результат того, что они когда-то съездили, да, в Европу?
3: Нет, Господь с вами.
2: Нет, я надеюсь, что нет.
3: Нормально, ну, они просто знают.
2: А как они русских-то мужчин калечат и превращают там в женщин? То есть, что именно там в Европе в этих происходит? То есть, приехал, ну, скажем, ну, давайте уже не будем далеко ходить, раз уж начали с Киркорова, чтобы 2 раза не вставать. То есть, приехал, скажем, Киркоров в Румынию. И на 4-й день раз, и что? Его искалечили, это что? Это типа пипиру ему, что ли, отрезали? Насильно?
3: Ну, нет, или как? Все страшнее. Возможно, все-таки придется вам встать с Киркорова. Хочется второй раз. Смотрите. Точная цитата из первоисточника. Калечить и превращать женщин. Ну. Вот калечить, ну, я понимаю, можно оглоблей промежнок въехать.
2: Нет,
3: да? А превращать — это уже магия черная какая-то. Какое-то колдунство сильное.
2: Нет, вы не путайте, это просто одно — результат другого. Одно следствие другого. Искалечить, отрезать пипиру, тем самым превратив женщину. Но только, знаете, единственное, что Европа-то Европой, но в Таиланде вообще за такое деньги платят. А что они только про Европу? Или в Таиланде это не страшно, потому что там мужчин превращают в женщин добровольно.
3: Да, да, без твоего ведома.
2: А тут по любви, конечно. Ну, окей, хорошо, ладно. Приехал ты в Европу, значит, на 4-й день тебя искалечили, отрезали пиписку. А зачем? Что дальше? То есть пиписку что? Взяли себе?
3: Себе оставили, конечно.
2: А тогда, извините, тогда это уже гоп-стоп. Это уже уличное ограбление.
3: А почему вы называете уличное? Может, это дома уютно все?
2: Ну, так это воровство.
3: На кухне там, да? Да.
2: Ну, а и почему на 4-й день? А, именно, скажем, то есть 3 дня дают тебе, да? То есть присматриваются там, да? Если что, отрезать, да? На 4-й раз?
3: Ну, как? Возможно, да.
2: И, но при этом, знаете, они сказали же, важно тоже понимать, что на 3 дня можно, потому что много вреда нанести не успеют. То есть все-таки вред-то нанесут. Ну, то есть отхватят пол. Да, пол. На пол шишки.
3: Да, приедешь, пролечишься, подорожник приложишь.
2: А потом как? Значит, что дальше? Отрезали на...
3: И что? И вот этот самый знаменитый суп из семи, европейский, из семи, как бы... Лабуб!
4: Реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
0: Бани-бочки на вашем участке по-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
12: Топ покупок месяца.
13: Амода C5. Добавить стиля.
14: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
15: Амода C7 собрать все взгляды.
16: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
18: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Когда-то кто-то очень странный, очень малахольный решил, что радиослушатели — это не те, кто радио слушают, а радиослушатели — это те, кто на радио пишет. И с тех пор вы все пишете на радио. Ну, по крайней мере, вы, наши пишущие радиослушатели, написали сюда кучу всего. Кое-что из этой кучи почитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Ну, тут у нас была новость о том, что плачущие эмодзи, по данным Гугла, стал самым популярным смайликом в мире. Он обошел таких как лидеров, как «Ржу до слез» или «Со слезами радости». И вот сегодня все в основном об эмодзи мы говорим. Какие ты используешь, какие не используешь, и считаешь, как будто просто не камильфо как бы это делать. Потому что, извините за это слово. Может, какие-то случаи с эмодзи странные, непонятные какие-то там казусы какие-то. И вы знаете, у наших слушателей есть свой какой-то кодекс вот выработанный. То есть, что удивительно, но что хорошо. Вот, например, такая история. У меня жесткая позиция по эмодзи суши, утки и волка. Ни при каких обстоятельствах их не использую. Хотя это часто бывает уместно, но мои принципы мне важнее.
0: Ну, конечно, это... Я вам скажу честно, я вот не такой принципиальный, как он. Ну, я не использую, видимо, интуитивно просто. Я тоже, видимо, порядочный человек в душе. Вы когда последний раз использовали эмодзи утку вместе с суши?
1: Ну, а нужно взяться вместе, да, может, по отдельности. Зачем эмодзи
0: утка? Утка, я вам скажу, нет, это как раз более-менее понятно. А потому что утка, вот это единственное, что мне из этих трех понятно, потому что мне еще в детстве в больнице научили, что утка — это куда ты писаешь.
1: Ну это хорошо,
0: да. С уткой понятно. То есть же, да, куда это поставить?
1: Ну да, то есть медсестре своей посылать.
0: Да, а вот суши, суши сложнее, потому что вроде суши же не писаешь, да, совсем?
1: Нет, и волка тоже. Так что все, забейте. Вот еще не табу у наших слушателей. Яичко! Оно искушает и даже развращает. Нужно возрастное ограничение 25+ для яичка.
0: А что, на яичко можно смотреть только с 25?
1: И вот, кстати, странно, да, потому что имеется в виду просто куриное, вот обычное. Я не понял, что вот мы все...
0: А это неизвестно. Может, оно выглядит как куриное, а он имеет в виду не куриное? А может быть, он имеет в виду, да, петушиное. Вы можете доказать, что это не петушиное? А это уже как минимум, да это не 25, это запрещено для детей.
1: А вот еще про случаи с эмодзи. Мое почтение к ИХ. Стараюсь не использовать сердечко, так как мой друг Витя Кипяток ставит его на все мои сообщения вместо обычного большого пальца вверх. Теперь, когда ставлю сердечко, девочка, на всякий случай перепроверяю, мало ли. И вообще, как дела?
0: Подождите, я не понял. У этого чувака есть друг, который ему ставит на сообщение сердечко?
1: Ну, типа да, что он-то имеет туда, наверное, нет, что давай, понравилось, ситуация двойственная. Подождите,
0: секундочку. Друг или друг?
1: Наверное, надеемся, что дружище.
0: Ну, как не...
1: Просто человек эмодзи неграмотный, не прошел курсы.
0: Или грамотный в эмодзи, но не друг, а близкий друг. Мне никто из мужиков никогда в жизни не ставил никаких сердечек.
1: Ну, а слава богу. В друзьях Вити Кипятка.
0: Вот! И тут у меня следующий вопрос. Если уж мы говорим про эмодзи. А есть ли эмодзи Кипятка? Вот потому что такой эмодзи мне действительно нужен. И надо хоть сказать, я кипятком прямо это...
1: Ну, наверное, полистайте, возможно,
0: я вот не видел, нет, кипяток? Нет, вот
1: сейчас должен жить. Есть же эмодзи там чайника, например. Я предполагаю, я не знаю точно. Или кофейника там что-то, да? Ну, а внутри кипяток.
0: А, там внутри, в чайнике. Внутри, да.
1: Это чайник, а в чайнике Витя кипяток. Так, вот пишет нам Змеелов Казанский. Здравствуйте, господа Кремович и Хрусталевич. Я зумер, мне 21 год. И я считаю, что выражение каких бы то ни было эмоций одним плачущим эмодзи есть самый что на есть кринж, который я всегда отвергал и не понимал. Это все пошло с Запада. Подбираются школьники у них. Ничего своего придумать не могут. Доедалы.
0: Доедалы, кстати, хороший эмодзи был. Нет, и слово хорошее, эмодзи нет такого, доедалы.
1: Ну,
0: это с Запада, конечно. Я скажу, кто это пишет?
1: Змеелов Казанский. Змеелов Казанский. 27 год.
0: Да, дорогой мой, я скажу тебе больше, ты, наверное, удивишься, но и сами эмодзи пошли с Запада. Как, собственно, и смартфоны, в которых ты их используешь. Да, с Западом в этом смысле проблемы. Смотрите, у нас от них интернет, смартфоны. У нас от этого Запада эмодзи эти проклятые. А помнишь, как мы жили хорошо до смартфона
1: и до всего? Вот, как жили, вот нам человек напоминает. Какие нафиг эмодзи, какие нафиг смайлики. Басурманская — это все чепуха. Вот в наше время были скобки. Направо скобка — улыбка, значит, много скобок направо. Ржач полный, налево скобка — грусть. Восклицательный знак между точками это...
0: Да, а две скобки – это бухой в скобку. Да, есть такая штука. И действительно так. Это касается тоже смартфонов. Но что значит в наше время? Я тебе скажу тоже по секрету. Второй секрет открою. Скобки есть до сих пор. Больше того, я ими тоже пользуюсь. Мне не нужны никакие эмодзи. Мне достаточно, чтобы выразить любую эмоцию, ну, если уж недостаточно, собственно, написанных слов, да, мне достаточно двух скобок, восклицательный знак и вопросительный. Потому что со скобками ты все объяснил. Восклицательный знак, это когда пинг у тебя, да? А вопросительный, он же кривой, да? То есть и в этом случае тоже можно.
1: Это режим ожидания, да? Или все сложно?
0: Да-да. А двоеточие, нет, троеточие, это когда... Помните, да?
1: Не, я уже забыл.
0: Так что зачем? Зачем им эти эмодзи? Объясните, я понимаю, что они реально не могут использовать это. Вы что предпочтете? Сделать какой-нибудь идиотский этот шаблонный вот этот смеющийся смайлик или наоборот плачущий? Или все-таки этот скобку?
1: Ну, этот, конечно, да, что-нибудь такое. А вот еще тоже есть такие у нас эмодзи-аскеты. Мне пофиг, я женщинам шлю только банан, баклажан и то ли сливу, то ли персик. Больше ничего.
0: Это он про эмодзи или про посылки?
1: А вот,
0: кстати, хорошая история про посылку. Посыл. Эмодзи. Сейчас банан, слива. А слива есть, да, эмодзи? В какой случае слива?
1: То ли банан, то ли слива, то ли персик.
0: А слива в каком случае шлют?
1: Ну, типа, ты персик.
0: И прислал слева. Ты, персика нет. Ты просто персик. Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: На Чукотке у 58-летнего мужчины конфисковали три канистры, в которых он хранил алкоголь для перепродажи. По данным прокуратуры, в 2024 году мужчина скупил в магазине в поселке Проведение более 2000 бутылок спиртного и собирался продать. Алкоголь он хранил сразу в трех своих квартирах. Суд признал мужчину виновным в незаконном обороте алкоголя, оштрафовал на 2 миллиона рублей и конфисковал недвижимость, которую использовали для хранения товара.
2: Конфисковал три квартиры? Я думал, конфисковал три чума. У чукчей же чумы.
3: Ну, это поселок Проведения. Какие-то центр цивилизации. Ничего, там пятиэтажки.
2: Ну, а может, квартиры типа чум. Знаете, видовая. Ну, значит, что? За, значит, 2000 бутылок спиртного у него конфисковали три квартиры? Это я что-то не понял. Это какой-то типа равноценный обмен по принципу талиона, типа око за око, зуб за зуб. То есть цена трех его квартир равна сумме 2000 бутылок водки, что ли?
3: Там вообще странно все. Смотрите, у него и водочку забрали.
2: Нет, просто
3: за квартиры. И штраф 2 миллиона. И квартиры еще отжали.
2: Да, то есть еще раз, за 2000 бутылок водки... Ну, хорошо, ладно, на Чукотке квартира, наверное, так и стоит, как 2000 бутылок водки, да? Ну, точно не дороже.
3: Ну, там недорогая недвижимость, но я присматриваюсь.
2: Объясните мне, по какой... Или к недвижимости, или к 2000, а не к 2000 ли бутылок? Господин Крем, объясните другое мне, по какому закону, по какой вообще логике жизни у него забрали три квартиры? Окей, значит, он хранил там у себя алкоголь для перепродажи. А что, нас за это квартиры конфисковывают? И почему сразу три там, да? Ну ладно бы одну там.
3: В трех хранил, три забрали. Хранил бы в пяти квартирах или в десяти, вот столько бы и забрали.
2: Это что, на Чукотке такие законы? Причем там же было сказано, собирался продавать в сельских поселениях. Собирался. То есть даже не продавал. То есть на Чукотке такой суровый закон, что даже за то, что собирался что-то продавать, изымаются три квартиры.
3: Возможно, его еще и выпороли и заклеймили.
2: А, ну это в этом здесь не сказано.
3: Что же? Чтобы не нервировать.
2: То есть отобрали квартиру, а машину, то есть оленя, у него тоже забрали?
3: Ну, об этом тоже. И тут странная история. Смотрите, хранил в трех квартирах 2000 бутылок водки. Я представил себе, ну, на одной кухне можно разместить их там. Ну, просто вот 2000. Это не 2 миллиона.
2: Может, квартиры маленькие, поэтому это...
3: Просто на кухне.
2: Ну, квартирки там такие, знаете, студия чукотская, типа ЧУМ, чисто под 2000 бутылок максимум. Причем в каждой, чтобы по сколько...
3: По чуть-чуть,
2: да. Ну, окей. Я просто не очень другое понял. Значит, по данным прокуратуры, там было сказано, значит, мужчина скупил в магазине в этом поселке, значит, более 2000 бутылок спиртного. А вот тут я не очень понял, а он сразу эти 2000 бутылок купил? Типа, там, да, пришел в магазин, там, мне, однако, водка нужна, да, побольше, у меня именины. Сколько вам? Да, ну, бутылок 1002, да?
3: Не, ну постепенно, как курочка по зернышку, я думал. Может, год как бы скупал.
2: А почему? Зачем ему их перепродавать? А почему бы тем, кому он перепродавал, их в магазине не купить?
3: В каком магазине? Отдаленные поселки. Там вообще ничего нет. Там просто такой белый медведь и все.
2: Так, по его схеме приехать в магазин? Нет, никак? Или у чукчек с рук надежнее? У меня магазин, однако, обманет, а чукчи нет. Ну, хорошо. И теперь, значит, что... У чукчи нет ни спиртного, ни квартиры. Слушай, они бы хоть бы ему водку оставили, как компенсацию. Потому что если выпить 2000 бутылок, то и квартира-то не так страшна.
3: Кстати, да, действительно, смотрите, в тюрьму его не посадили, то бишь на полное удовольствие они взяли там, да? Где там тепло, кормят, макароны дают там, да? А он остался на улице, на Чукотке.
2: Без водки.
3: Да, без водки, без квартир, без денег, 2 миллиона штрафа. Он замерзнет же, зима скоро. Ну, спасать
2: что-то,
3: чела надо.
2: Что-то бы отдали, ну, растерли бы его хоть. Хоть одну бутылку водки оставили, что на голое тело наоборот.
4: Привет, это диджей Балдин. Сегодня вечером встречаемся в радиошоу «Колбасный цех».

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается мум?
2: Мум – мягкий уголок мечты.
1: Мум – место уюта и мебели.
2: Мум? Мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
4: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
5: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
6: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Басты» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21. 18+.
9: 21 августа пляж «Локомотив», «Призма Бич Клаб» и «Геометрия» представляют одну из самых ярких вечеринок электронной музыки уходящего лета. «Атмосфера». Главные герои вечера: No Hopes, «Город Москва», Royal Beat, Санкт-Петербург, а также Tech Inside, Dubster, Эдвард, Доктор и Мейдел. Увидимся в «Атмосфере». 18+.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, продай.
11: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую. Баста.
13: Город Казань, улица Родина, 1, телефон 204-44-20.
14: Реклама «Нефеда», ООО «Каргоби», ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
15: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Урологи предупредили, что слишком агрессивная мастурбация может навредить мужскому интимному здоровью. По словам специалистов, риск повышается при сильном и повторяющемся трении без смазки, особенно если во время эрекции половой член сгибается или подвергается сильному давлению. Врачи связывают такие травмы с повышенным риском болезни пирони, которая может привести к боли, искривлению и проблемами с эрекцией.
2: Пирони? Да какая там пирони? Если реально, как они говорят, слишком агрессивно мастурбировать, так какая пирони? Он может загореться. Это уже не пирони, это уже пиротехника. Это уже член петарда. Пирони. Это пиромания. Это не одно и то же, кстати.
3: Нет, это Франсуа Пирони, довольно там известно, первый открыл эту историю.
2: Какую?
3: Мастурбацию? Нет, экстремальную.
2: Я, кстати, не знаю, кто первый ее открыл. Значит, и пирони... Нет, просто, значит, объясните мне, эта новость просто как мешком, точнее, этим, как будто пирони, как обухом по голове. Урологи, значит, предупреждают, что слишком агрессивная мастурбация может навредить мужскому интимному здоровью. А скажите мне, я вот просто до сих пор как бы, ну, не знал, а это нужно нам всем знать. А агрессивная мастурбация, это вообще как? Вот знаете, есть анекдот, Буратино дрочил и сгорел. Это агрессивная? Да, пиротехническая такая?
3: Да нет, да? Просто у Буратино были такие как бы факторы, то есть то что он деревянный, как бы, знаете, такие.
2: Окей, агрессивная.
3: Он
2: это
3: в зоне риска.
2: Как агрессивная? Это с яростью, это двумя руками, да, это когда ты
3: присядку.
2: Да, когда просишь соседей помочь, да, как?
3: Что с это? Яростью, там, будьте вы прокляты, сдохните, гниды, твари, я вас всех как бы вертел там, ах, на шампака там ты, сутулая, да ну тебя нафиг там.
2: А вы знаете, нет, я
3: мама!
2: Вы знаете, что такое агрессивная мастурбация, убедили, я понял, окей. Ну, окей, по словам специалистов, специалист по мастурбации звучит, конечно, красиво, да?
3: Так урологи же.
2: Да, специалист по мастурбации, это типа квалифицированный, это типа перворазрядник, да, по мастурбации?
3: Ну да, достойный продолжатель дела Франсуа Пейрони.
2: Значит, риск повышается при сильном и повторяющемся трении без маски. А, ну слушайте, ну тогда все-таки речь идет о риске загореться. То есть надо смазывать, чтобы из-за трения не спалить к чертям дом. И, кстати, возможно, нужны и огнетушители рядом, как бы держать. Особенно, как было сказано, что-то сказали, если во время эрекции половой член... Слушайте, а вот дальше, да, там тяжело. Особенно, если половой член загибается или подвергается сильному давлению. Слушайте, я вот всегда думал, что вот я живу долго и знаю много. Что вот я прожил... интересную жизнь.
3: Многое попробовал, да?
2: Да, но теперь я понимаю, что все было зря, потому что я ничего не знаю. Объясните мне, зачем? Зачем они сгибают и подвергают давлению половой член? Это точно мастурбация, а не драка с членом.
3: Ну, есть такие, знаете, увлекающиеся натуры. Есть такие максималисты такие. В жизни все привыкли доделывать до конца. И в

0: Крем-хруст-шоу.
1: Вода из офисных кулеров может вызывать диарею и проблемы с желудком. Врачи предупреждают, что внутри резервуаров при плохом уходе могут размножаться бактерии и плесень. Даже небольшое снижение иммунитета может увеличить риск серьезного отравления. Особенно осторожным с такой водой советуют быть детям и пожилым людям.
2: Детям и пожилым людям? А что пожилые и дети делают в офисах? А что, бабушки с внуками приходят напиться из кулера на халяву? Или что?
3: Ну, нет, есть офисы, где есть и пожилые, и дети. Вот, например, Радиорекорд. Пожилой, кто-то совсем дети.
2: А, вы видите, там Виолетта Юшкина и мы. Ну, рекорд, да, с рекордом понятно. А что? Ведь они же сказали, вода из офисных кулеров именно, да? То есть может вызывать диарею. А что пожилых и детей-то тогда?
3: Ну, смотрите, пожилой гендиректор, как бы, да? А дети — это его внук-курьер.
2: А, ну, окей. Ну, у нас в офисах как бы... Да, ну, ладно, с нашим разобрались. Ну, окей, а почему именно вода из офисных кулеров может вызывать диарею? Это как бы это именно офисные кулеры поносные такие. И там же было сказано, значит, что внутри резервуаров при плохом уходе могут размножаться бактерии и плесень. Резервуары — это вот эти бидоны, что ли?
3: Нет, бидоны — это бидоны. Резервуары там... На что этот бидон ставится?
2: На емкость. Окей, тогда скажите, значит, а кто тогда в офисах должен за ними ухаживать? Вот, да, за вот этими, как они называются?
3: Ну, какой-то инженер технический какой-нибудь, директор.
2: А как вообще они называются? Так называются резервуары?
3: Ну, наверное, как-то у них есть куда-то название.
2: Сливной
3: бак.
2: Вот эти вот сливисты, которые...
3: Где вот эти два слива, горячие и холодные?
2: Кто у нас ухаживает за бидонами?
3: Ну, если я скажу, что МС Жан, вы же не поверите. То, что это неправда. Или Балдин.
2: Никто!
3: Никто, да.
2: Кстати, вот поэтому вот диарея. Кстати, кажется, сегодня совсем...
3: Плохо,
2: да? Да, я сейчас я сбегаю.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов 57 минут. Кремов уже привстал, надел свои черные носки под черные туфли, собрался уходить, но нет, господин Кремов. 3 минуты, читаем сообщение «Чего там».
1: Ну вот по поводу проблем использования эмодзи. Вот Макс Обыковенный пишет. Он задает вопрос, загадку. Здравствуйте, уважаемые Крем и Хруст. А угадайте-ка, что обозначают вот эти эмодзи? Пришла это на 2 эмодзи. Один такой указательный

0: кисть с указательным пальцем вперед, а второй, когда вот типа другая кисть, окей. И они напротив друг друга. То есть вот палочка и такое колено. Вот такое вот. Что обозначает?
1: Ну, по-моему, очевидно. Вот
0: там хорошо.
1: Указатель, да? нет, конечно.
0: Вот там хорошо, там нет, окей.
1: Тут, понимаешь, чувак, тут, конечно, зависит многое от того, какому поколению ты принадлежишь. Вот я догадываюсь, что кто-то в каком-то поколении может воспринимать это как указатель. Да?
0: Но вот, на что-то хорошее, на окей.
1: Конечно, да? на хорошее,
0: там,
1: да.
0: Там ништяк. Там,
1: но мы, там огонь. Более старшее поколение. Мы, я вот, например, в этом, вот я даже вижу по глазам, что вы в этом видите хороший знак.
0: Конечно,
1: да?
0: Ну да, разумеется, я всегда Солин видит во всем хорошем. Я хороший человек. Меня окружают хорошие люди.
1: А когда палец входит в дырку, то это разве плохо?
0: Это для хорошего человека. Для плохого человека это хорошо.
1: Хорошо, а для хорошего
0: это плохо.
1: Да, ну тут тоже важен, кстати, контекст. Ведь я просто думаю, вот в каком случае можно прислать. Вот если, например, вот если, например, в тюрьме получишь такое.
0: Ну вот это да, с воли.
1: Или
0: наоборот. Или наоборот. И подпись. Скоро ухожу по УДО.
1: Слушайте, а почему действительно нет вот нормального, просто такого человеческого эмодзи без всего этого? Что надо, знаете, там правой там, рукой левое ухо что-то изобретать. Там, палец, окей. Почему сразу не сделать вот это эмодзи, чтобы вот...
0: Для этого есть фотки. И даже гифки. А? С натуры, да. Можно прислать, да, гифку.
1: А что там на ней?
0: Там все понятно. Разжевывать не нужно.
1: То есть не нужен палец, да? А так, по бедности, да, когда денег нет, бюджетно, это палец и окей. Кстати, есть повод его сейчас отправить. Потому что, согласитесь, что вот в этот момент нашей программы это уместное сообщение.
0: Да, конечно, уже
1: было. Пора. Пора. Все, товарищи, или не все, если вы заходите и подписываетесь на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил», а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
0: На вас также тьфу, господин.
1: Фу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Колбасный цех на «Рекорде».

Радио Рекорд. Технически он будет в эту субботу. Обязательно послезавтра следите за эфиром. Мы приготовили для вас много сюрпризов и подарков.

0: Record. Реклама.
1: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
2: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения.
3: 18+.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
7: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
8: Реклама нефеда. ООО «Каргоби». ОГРН 128-770-026-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на фрэш.ру в салонах. 16+.
9: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская 21. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд реклама. Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
1: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
1: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансы, свои возможности и риски.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
1: По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Колбасный цех на рекорде.

Сегодня нам 31 год. Да-да, ровно 31 год назад на частоте 106,3 FM в Санкт-Петербурге мы начали вещание. С тех пор прошло много всего интересного. И прямо сейчас я приглашаю вас в музыкальное путешествие. В нулевые годы. В то самое время, когда появились ваши любимые фестивали. Пиратская станция, трансмиссия и, разумеется, колбасный цех. В этом выпуске я собрал для вас ту самую музыку из той самой эпохи легендарных CD-дисков, миксов и компиляций «Радио Рекорд», которые сформировали вкус целого поколения. В том числе, кстати, и мой. Продолжаем погружаться дальше, у нас с вами еще 25 с лишним минут.

Друзья, отдельная информация для тех, кто живет в Москве или рядом. Завтра в столице состоится первая припати «Белый» от «Радио Рекорд». Там буду присутствовать и играть музыку для вас я, а также диджей Нейтрино. Более того, мы будем разыгрывать очень-очень-очень много подарков. Мероприятие мы делаем вместе с нашим партнером гипермаркетом «Лента». Пройдет оно на Путилковском шоссе 117, старт в 17:00, вход свободный, 0+. Вся информация на радиорекорд.ру.

0: Record. Реклама.
1: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
2: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение. Заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
3: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
4: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
5: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
3: И зайки зубки проверим.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
8: 21 августа пляж «Локомотив», «Призма Бич Клаб» и «Геометрия» представляют одну из самых ярких вечеринок электронной музыки уходящего лета. «Атмосфера». Главные герои вечера: No Hopes, «Город Москва», Royal Beat, Санкт-Петербург, а также Tech Inside, Dubster, Эдвард, Доктор и Мейдел. Увидимся в «Атмосфере». 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Колбасный цех на рекорде.
1: Если у вас возник вопрос, почему прямо сейчас в эфире рекорда такие легендарные треки, ответ будет закономерным. Сегодня мы празднуем свой день рождения. День рождения Радио Рекорд. Сегодня нам 31 год, вы представляете? Именно поэтому сегодня в эфире легендарные треки Дэвида Гетты, Аксвелла, Токадиска. А прямо сейчас «By Now», «For Sale». Полный трек-лист, кстати, будет в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Обязательно.

Это шоу «Колбасный цех». Меня зовут Диджей Балдин. Радио Рекорд. С днем рождения. Спасибо за все, спасибо за детство. Спасибо за возможность творить. Спасибо за возможность быть частью этой истории. Спасибо всем вам огромное за то, что вы слушаете нас. Надеюсь, вы это делаете регулярно. Обязательно возвращайтесь на следующей неделе. В следующий четверг в 9 вечера будет новый выпуск шоу «Колбасный цех». Это был для меня особенный эфир. Это было погружение в детство. Это были самые приятные моменты, которые я испытывал неоднократно. Слушая CD-диски, MP3-диски, лайв-трансляции. Особенно прикольно было найти эти треки в очень хорошем качестве, потому что, как вы помните, трансляции в нулевые или трансляции через радио, или некачественные MP3-файлы, и музыка превращалась в кашу. Но это было не важно абсолютно, потому что важна была та энергия, которую давал этот звук, эта музыка. Это было очень сильно и очень прикольно. И мы эту силу ощущаем вместе с вами спустя столько лет. Я бесконечно благодарен радиостанции и всем вам, друзья, за то, что вы проходите этот путь вместе с нами. Оставайтесь счастливыми, слушайте электронную музыку, новую, русскую, иностранную, всякую. Получайте от этого удовольствие. И услышимся с вами снова в эфире «Радио Рекорд», главной танцевальной радиостанции России.

Давайте танцевать на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки, зажигать со всей ответственностью и, конечно же, на максимум. Ну и, разумеется, превращать вашу домашнюю вечеринку в рекордную. Все это можно сделать здесь, вместе с нами, с нашей радиотусой «Рекорд Пати».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
4: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
5: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
8: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
9: Кейтеринг Айголи Смановой. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Фуршеты, дни рождения, банкеты и корпоративы. Меню от 700 рублей за персону. Создадим вкусную историю вместе. Кейтеринг Айголь Усмановой. Звоните по телефону 203-45-00.
10: ИП Усманов Ленар Марсельевич. ОГРНП 313-028-3018-867.
11: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
12: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-39-244-741. 16+.
13: Папа, еще круг!
14: А я на боулинг.
15: Мам, я в игровые автоматы.
16: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
17: 21 августа. Пляж «Локомотив», «Призма Бич Клаб» и «Геометрия» представляют одну из самых ярких вечеринок электронной музыки уходящего лета. «Атмосфера». Главные герои вечера. No Hopes, город Москва. Royal Beat, Санкт-Петербург. А также Tech Inside, Dubster, Edward, Doctor и Maydell. Увидимся в «Атмосфере». 18+.
18: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20. Record Dance Radio. Record.

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
1: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
0: Лето уходит, а выгоды еще подождут. Весь август. Финальные выгоды на автомобили с пробегом в «Диалог Авто». Более 2000 проверенных автомобилей ждут вас в наших автосалонах. Подробности на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
2: ООО «Диалог А». Украин 113-168-900-2741. Город Казань.
3: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
4: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение. Заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
5: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
6: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
7: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
14: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома – Роборок, Дрими и Дайсон. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
16: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
17: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: is no chase. Mafia style, no blood, diamond life. Too tough, fast lane. That's enough, respect. No fluff, mafia star.
1: В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас музыкальный, танцевальный контент, записи свежие резидентов Рекорд Клаба и других тоже героев эфира, разумеется, есть, конечно, у нас все это в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Крем Хрусталев, фейкаперы, Виолетта Юшкина. Кто там еще у нас есть? Я из Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лизм, Женя Балдин, диджей Гвоздь, Леди Вакс. В общем, много-много персоналей и их шоу в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Обязательно забегайте и подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны. Далее по расписанию, друзья. Час резидента, новое шоу в гостях. Ну, расскажу, что ладно. В гостях у нас Бьор. Обязательно с ним поговорим. Если хотите задать ему вопросы, напишите ко мне в телеграм-канал Teamvox. Я уже создал специальный пост, так что можно будет что-то обсудить, поболтать и так далее. Все это в следующем часе. Ну, а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире Бьёрн.
1: Салют, семья, это Тим Вокс, и вы слушаете «Час резидента» на Радио Рекорд. Сегодня у нас в гостях артист, который построил международную карьеру, выпуская музыку на крупнейших, не боюсь этого слова, EDM-лейблах, работая с мировыми звездами и выступая на крутых мировых фестах. Его имя — Бьёрн. За его псевдонимом стоит простая философия «Bring your own rules», создавая музыку по своим правилам и не бояться выходить за рамки. И сегодня весь час его музыка, его эксклюзивный сет и три вопроса о карьере, успехе и собственных правилах, чтобы сильно не отвлекать от сегодняшнего сета. Добро пожаловать в час резидента. Скажи, пожалуйста, много ли ты своего материала сегодня приготовил в сете?
2: Привет, взаимно, и большой привет всем слушателям Радио Рекорд. Своего, конечно, будет много, иначе зачем я здесь? Сыграю уже несколько вышедших треков, предстоящий релиз, который выйдет на лейбле у Фишера, и один эксклюзивчик, который пока еще мало кто слышал. Плюс музыка, которая сейчас постоянно звучит в моих сетах. В общем, все как надо. Час будет плотный. Погнали.
1: Слушай, ну круто. Еще раз рад видеть часть резидента. На сегодня он твой. Жми плей.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
2: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения.
3: 18+.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
9: Лето уходит, а выгоды еще подождут. Весь август. Финальные выгоды на автомобили с пробегом в «Диалог Авто». Более 2000 проверенных автомобилей ждут вас в наших автосалонах.
10: Подробности на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
11: ООО «Диалог А». Украинский 113-168-927-41. Город Казань.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: час резидента.
1: В начале шоу мы говорили с тобой про эксклюзивный трек. Может быть, расскажешь о нем пару слов?
2: Да-да, обязательно. Трек называется «Disconnect». Выйдет он в сентябре, и в целом этой информации достаточно. Давайте лучше ее послушаем прямо сейчас. Здесь Бьор. Вы слушаете мой новый трек «Disconnect». Шоу «Час резидента» на Радио Рекорд.

0: Радио Рекорд. И сегодня у нас в гостях Бьор или Байор. За его плечами международные релизы, большие коллаборации, выступления на главных фестах электронной музыки. Ну а сейчас самое интересное, еще одна часть твоей музыкальной истории. Ведь главный принцип Bring Your Own Rules — это расшифровка, аббревиатура Бьор. Это я не для тебя, а для слушателей, чтобы им было понятно. Вот скажи, пожалуйста, какое правило музыкальной индустрии ты, может быть, сознательно нарушил или придумал свое, и именно это помогло тебе вырасти?
1: Мое главное правило, пожалуй, даже не совсем музыкальное, а больше человеческое. Мы с командой никогда не работаем с людьми, которым не доверяем, даже если предложение выглядит очень выгодным. Музыкальная индустрия бывает довольно жесткой, и, честно, здесь далеко не всегда самый короткий и удобный путь. И иногда из-за такой позиции я терял возможности и усложнял себе жизнь. Но для меня репутация и нормальные человеческие отношения важнее быстрой выгоды. В этом, наверное, и заключается мой «Bring Your Own Rules». Не принимать непорядочность только потому, что кто-то говорит, что так устроен бизнес.
0: Прямо сейчас, час резидента, продолжаем слушать сет Бьор. Погнали!

0: Это «Час резидента» в эфире Бьёрн, и сейчас мы подобрались к твоему свежему треку «Body's Going Out», который выйдет завтра на лейбле Fisher Catch and Release. Для тебя это еще один большой шаг и одновременно редкий прецедент для российского артиста и громкий повод для всех нас. Короче, принимай поздравления, а прямо сейчас в рамках «Час резидента» эксклюзивный презент трека Бьёрн.
1: Йо, погнали слушать мой новый трек «Body's Going Out». Это «Час резидента» здесь, Бьёрн, на волнах Радио Рекорд.

0: Ну и под финал сегодняшнего часа резидента на Радио Рекорд, друзья, напомню, что сегодня мы весь час вместе с вами слушали Бьора и слушали его сет, и разговаривали с ним. Спасибо тебе за этот, как всегда, по моему мнению, крутой сет, за честный разговор и за то, что принял приглашение в целом-то. Ну а теперь вам, рекордная семья, если зашел звук Бьора, обязательно ищите его на стримингах, следите за новыми релизами. Запись сегодняшнего шоу ищите в плейлистах Рекорда, в Телеграм, в группах Рекорда, в ВК и в Максе, и, разумеется, у меня в телеге Team Vox. Ну а мы встретимся с новым резидентом через неделю, в четверг, в 23:00 по московскому времени. Меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.
1: Спасибо за приглашение. Всегда рад быть на волне Радио Рекорд. И спасибо всем, кто провел этот час вместе с нами. Здесь был Бьор. Новая музыка уже близко. Услышимся в эфире и увидимся на танцполе. Всем пока. Пока.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: Реклама. На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
1: Рекорд Клуб. Леди Вакс.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Diagnostics check in progress.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Пиратская станция.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.